0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Stand by all systems. Радио Комета.
2: Комета.
1: 92,6.

0: Проснись!
1: Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз, два, три, четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо? Дыхание не задерживайте. Хорошо?

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
1: 92,6 FM.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: База Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качай.

проверенное временем. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-72-72.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: 92 и 6 FM.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
2: Комета.
0: 92 и 6.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автосервисы.

0: запчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт «Экзист.ру» и ваш автомобиль всегда на ходу. «Экзист.ру». Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радио Комета. 92

0: произошла много лет тому назад, пьянящей весной.
1: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
0: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
1: Garanto da majes furtua pa il caballero.
0: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
1: Jugaga am gaziga jeve smoking and jibas.
0: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: He gets in many trouble, кокаином.
0: И глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я, Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлином.
0: На крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной.

сел на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными отклонениями.

как позже доказали эксперты, пробавшийся презерватив. Страшная кара постигла Педро, он ослеп. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: примета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Маячок Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов.

0: Товарная 17А, а также Симферопольское шоссе, владение 9, Строительный рынок, Строймастер, Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Специалисты рассказали, как снизить риск поломок двигателя при использовании топлива пониженного экологического класса. По решению правительства России НПЗ разрешили выпуск бензина и дистоплива по сниженным требованиям к содержанию серы. Разрешение, как указывают СМИ, дано до июля 2027 года. По

мнению экспертов, на современные двигатели такое топливо повлияет очень сильно, так как они создавались из расчета на высокие экологические нормы. В Евро-2 и Евро-3 отличаются очень высоким содержанием серы. При сгорании сера образует серную и сернистую кислоты. Это способствует коррозии металлических деталей. Кроме того, ускоряется старение моторного масла, как нейтрализуются его щелочные присадки и отравляется катализатор. Более прочих пострадают именно рассчитанные на чистое топливо современные моторы, турбодвигатели, а также двигатели с непосредственным впрыском и автомобили с продвинутыми системами нейтрализации выхлопа. Перейти на Евро-2, Евро-3 смогут старые авто, которые проектировались с учетом такого топлива. Чтобы как-то защитить авто, надо в 2 раза сократить интервал замены масла и часто обновлять топливный фильтр. А после пробега в 5000 километров применить очистители топливной системы и не доводить использование топлива до опустошения бака. Об этом сообщает «Кубань-24». Спустя 60 лет в России снимут новую многосерийную экранизацию романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Режиссером ленты выступил Сергей Урсуляк. Над созданием сериала трудятся ведущие мастера отечественного кино. В кастинге задействованы как метро-сцены, так и молодые дарования. В частности, зрители увидят Алексея Серебрякова, Михаила Пореченкова, Анну Михалкову, Никиту Ефремова, Светлану Крючкову, Александра Балуева и многих других. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования.

0: возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

краю Донецком есть гора Саур-могила. Над всей округой возвышается она. И бьют

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Временные ограничения отпуска топлива в стране не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах, заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Напром». Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта. Министерство постоянно мониторит цены на социально значимые товары и в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом предпримет необходимые меры, но в настоящее время таких сигналов от отрасли не было, уточнил министр. По словам Алиханова, Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, производителями и торговлей. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводится требование об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании патента родителя мигранты обязаны либо легализоваться, либо покинуть страну в установленные сроки. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогом Каплан Паниш отметил, что инициатива направлена на создание прозрачной системы контроля через цифровое взаимодействие ФНС.

0: с МВД. По его словам, такие меры позволят отсеять недобросовестных работников и обеспечить четкий правовой статус для семей мигрантов. В России снизились продажи свежих тортов и десертов с коротким сроком хранения. По словам экспертов, потребители стали более рационально подходить к расходам и экономить на импульсивных покупках. Фреш-десерты относятся к числу наиболее дорогих категорий кондитерских изделий из-за короткого срока годности и сложной логистики. В результате себестоимости конечная цена на полке таких сладостей может различаться в десятки раз. Вместе с тем, изменения в потребительском поведении связаны не только со стремлением сэкономить. Потребители чаще выбирают десерты с пониженным содержанием сахара, натуральным составом, свежими ягодами и фруктами и прочее. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Всем добрый день. Сегодня с вами я в рабочем полдне, Анна Донрой. И уже сегодня четверг, это маленькая пятница, и скоро уже выходной день. Но так как мы еще работаем, мы уже будем поднимать вам настроение и настраиваться на этот выходной. Это очень здорово, когда есть мы, когда мы вам об этом напоминаем, и когда у вас поднимается настроение, а это очень важно для нас, для всех. Это цель нашего радио – поднять вам настроение и сделать ваш день максимально продуктивным, максимально в хорошем настроении. И чтобы поднять себе еще больше настроения, вы можете прислать заявки на наше радио, и я обязательно их поставлю. Вы можете поздравить своих друзей и близких с праздниками предстоящими, прошедшими в настоящее, и тоже сделать им приятное. А когда, например, знаете, слышу такой момент, когда говорят, давайте телефон озвучу, да, сразу, что вот по телефону можно сразу делать заявки. 8-916-244-00-44. Это телефон мессенджера Макс. Вот на этот номер можете присылать, и я буду озвучивать. Потому что я часто слышу, ну, у нас радио там Петя не слушает, а у него сегодня день рождения. Рассказываю, как это сделать. Сейчас мы, радио Комета, мы есть на Яндекс.Радио. Яндекс.Радио — это приложение, которое скачивается на любой смартфон. Все очень просто. Скачали, там миллион у вас всяких других радио, и в том числе есть мы. Набираете радио Комета, вам выскакивает значок, вы его включаете, и у вас в телефоне идет радио. То есть вы не привязаны к месту чехов, чтобы для того, чтобы слушать это радио. А для этого вы просто... У меня за границей даже друзья слушают. Поэтому вы включаете это радио на своем телефоне, и когда у вас идет эфир, вы включаете запись экрана. То есть, когда Вася у вас не в Чехове, не хочет это приложение скачивать, чтобы получить поздравление в свой день рождения, вы это можете сделать сами и отправить ему уже файл с видео, где вы поздравляете человека в эфире. И его друзья и близкие этому тоже могут порадоваться. Вот, поэтому вот таким вот методом можно это все сделать. Сегодня я хочу чуть-чуть затронуть вчерашний праздник, День семьи, любви и верности. Я понимаю, что он был вчера. Жалко, что я вчера не выходила в эфир. Но я не думаю, что о любви, семье и верности можно говорить только в празднике. И, ну, мне есть что сказать. Мне хочется как бы это еще подтвердить, напомнить о том, что кто вчера забыл поздравить свою семью или просто забыл, что вчера был этот праздник, да, то можно его сегодня продлить, четверг, приближение к выходным, и отпраздновать еще всей семьей, если вы там были на работе всю неделю, например, в конце недели. А сейчас мы слушаем композицию «Рыбка», группа «Фабрики». Наслаждаемся, улыбаемся, готовимся к выходным. С вами Анна Донрой и передача «Рабочий полдень». С вами я сегодня до 14.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината

0: через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: рабочий полдень на комете.
1: И мы продолжаем передачу «Рабочий полдень». Сегодня с вами я, Анна Гонрой, до

14.00 буду с вами сопровождать ваши музыкальные приветы, поздравления и ставить заявки. У нас уже есть несколько заявочек. Одну я чуть позже озвучу от Татьяны. Мы еще идут поздравления после вчерашнего праздника Дни семьи, любви и верности. Это очень приятно.

интересно, потому что не у всех есть Макс. А у нас работает мессенджер Макс, на который вы можете писать по телефону. 8-916-244-00-44. Я очень жду. Присоединяйтесь ко всем, кто раньше это сделал. Итак, хочу вам, кстати, еще рассказать по поводу того, что на днях я тут тоже проводила рабочий полдень и как раз разговаривала на тему меда, да, что всем рекомендовала, что мед нужно утром кушать вместе с лимонным соком и водой, теплый стакан воды. И мне написал Александр на Макс, услышал телефон, он, кстати, наш постоянный слушатель, он мне пишет: «Аня, мед не нужен». Рассказал там цену, из Ессентуков возит мед. Я говорю, ну я в эфире это говорить не буду. И мы познакомились с Александром.

вами полезный настрой Анны Донрой, в которой я расскажу, как проверять мед, где его можно брать, чтобы не ошибиться. Ну, там много интересного про пчел буду рассказывать, то есть такая обширная будет программа, поэтому присоединяйтесь. Вот. И мы встретились с Александром, он говорит, я хочу вам как коллеге подарить, ну, тоже друзьям, говорит, вожу, подарить вам баночку меда. Вот, и мы с Сашей встретились, познакомились, я знаю, что он меня сейчас слушает во время работы. Саша, спасибо тебе большое, ты, ну, вот это доброе такое человеческое отношение к людям, оно всегда очень, ну, цепляет. Просто человек позвонил мне на радио и подарил банку меда. Слушайте, очень здорово, я Саше взамен подарила свою книгу «Полезных сладостей без сахара». Вот, кстати, сегодня расскажу, какие праздники, они связаны с сахаром, и дам вам несколько рекомендаций. Вот, и заявочка от Татьяны, которая говорила ранее. Привет мои всем семейным и любящим людям, парам. Поставьте, пожалуйста, песню «Это у Шекспира быть или не быть», поет Буйнов. А поет он ее вместе с Мариной Бриз. Татьяна, спасибо вам огромное, что поддерживаете еще продолжение этого праздника. Это очень приятно. И специально для вас и для всех, кого вы поздравили с этим замечательным праздником, песня Александра Буйнова, Марины Бриз. Слушаем и не переключаемся. Будет еще много хороших музыкальных приветов.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8

0: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Рабочий полдень на комете.

Я с вами, Анна Донрой. Понимаю вам настроение. И, кстати, хочу сказать, что большинство музыкальных композиций я стараюсь подбирать вам сама. То есть я с вами сегодня не просто как радиоведущая, вездесущая, а я еще и диджействую. Очень хочется поднять вам настроение и очень хочется, чтобы вы как можно чаще были в моих программах и ловили меня на радио. Итак, что я хотела вам рассказать. У меня сегодня программа еще будет одна с 3 до 5. Полезный настрой с Анной Донрой. Очень хочу тоже, чтобы максимальное количество людей присутствовали, потому что сегодня у нас в гостях будет Мария Борова. Мария Сергеевна, она из Мелехова. Мы с ней вместе работаем.

что я, кстати, буду участвовать 18 июля через на следующей неделе в субботу в Мелехово будет проходить благотворительный донорский марафон под названием «Не уставайте творить добро». Это чеховская фраза, которая у нас висит на центральной улице одного из домов. Ну и как бы она достаточно уже известна в обиходе. Да, знаем, кто такой Чехов, в честь кого назван город, очень горжусь этим. Вот, поэтому, кто давно не сдавал кровь, а я пойду это делать, имею право, я чищу свою кровь, я зожница, у меня чистое питание, я в спорте, и думаю, что моя кровь точно никому не помешает, тем более давно этого не делала. Поэтому я пойду это делать не за деньги, а в рамках благотворительности. У кого есть желание творить добро, у кого есть желание почистить кровь, это мужчинам, кстати, рекомендуется, в первую очередь. Присоединяйтесь 18 июля, можете найти в интернете, вся будет информация.

0: года три мы с ней, наверное, проработали. Аня, привет, слушаю тебя на радио и улыбаюсь. Спасибо за эфир. Не всегда получается слушать, но когда я попадаю на твои эфиры, я всегда позитивно... Это всегда позитивно. Радио — это твое. Спасибо тебе, Игорь. Всех поздравляю с Днем семьи, любви и верности. Жаль, что с опозданием. Пусть у всех в семье, пусть у всех в семье будет любовь и верность. Вот, семья — это важно. Игорь, полностью с тобой согласна. Песенку Игорь не написал, но я поставила для тебя песню, Игорь. «Что я миру говорю, то и получаю». Песня для счастья. Такая группа, поэтому... Слушаем и не переключаемся. Я вам расскажу интересные вещи, которые со мной вчера произошли, и как я из них выходила.
1: Привет, как дела?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Рабочий полдень на комете.
5: И в завершении первого часа рабочего полдня с вами я, Анна Донрой. Продолжаем получать ваши заявки, привет и поздравления. И общаться, разговаривать на всякие разные темы. Вот тут вспомнил опять, что в микрофон, оказывается, слышно, когда человек улыбается. Я стараюсь сейчас очень улыбаться для того, чтобы передавать вам это настроение. Вы знаете, у нас были... Там был такой опыт, когда мы просто шли на улице и улыбались людям. И, ну, вот мы с подругой экспериментировали. Вы знаете, очень странно люди реагируют на улыбку, потому что настолько все привыкли, что в делах, в заботах все такие деловые, все такие там все в мыслях, либо в телефонах там друг в друга врезаются, что еще хлеще. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о том, что у нас есть улыбка у каждого человека. Это очень рабочий инструмент. Это рабочий инструмент поднять настроение себе и также поднять настроение окружающим. Просто так улыбаться, когда у вас совсем там плохое настроение, скажете, как идиоты, что ли, улыбаться. А по сути, мы просто уже отвыкли от того, что люди улыбаются. Внедряйте это в привычку свою, ваших близких, и в офисе можете прийти и сказать: ребята, давайте вот каждое утро будем друг другу улыбаться, несмотря ни на что. Вот, это очень хорошая практика. Хотела вам еще рассказать про случай. Со мной вчера ДТП случился. Тоже интересный такой добрый момент. Ну, наверное, так я его охарактеризую. Нет, про ДТП вам в следующем блоке расскажу, потому что у нас сейчас

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушев заявил, что его ведомство не обнаружило признаков завышения наценок в торговых сетях на социально значимые или сезонные товары. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что гибкость рыночных инструментов позволяет торговле адаптироваться к изменениям без внешнего давления. Однако он заверил, если отрасль не сможет самостоятельно урегулировать возникающие проблемы, ведомство будет готово подготовить необходимые предложения для стабилизации ситуации. В России участились случаи обмана клиентов на автосервисах. Мастера все чаще имитируют серьезные поломки автомобилей, приехавших на сервисы техническое обслуживание. Зафиксированы случаи, когда механики используют смазку для нанесения ее на амортизаторы, с тем, чтобы убедить клиента, что якобы подтекает сальник. Или владельцам полноприводных машин при малейших шумах и вибрациях сообщают о неисправности трансмиссии, настаивая на необходимости опять-таки дорогостоящей полной замены узла. Еще одна схема – несанкционированная установка старых деталей и расходников вместо новых. Эксперты напоминают, что по закону все замененные запчасти являются собственностью владельца автомобиля. Мастер обязан сложить их в багажник в упаковке от новых деталей. Эти детали и расходники клиентам рекомендуется внимательно изучить. Если же такие элементы на сервисе не возвращают, это верный признак того, что работу либо не делали, либо установили БУ-узел. Наконец, специалисты издания рекомендуют клиентам присутствовать при дефектовке. А если сервис запрещает проход в ремонтную зону, это должно стать поводом задуматься о смене автомастерской. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки

певица называется «Будь добрым». Творите добро, ребят, просто вот пусть каждый ваш день какое-то маленькое добро вы делаете кому-то. Это настолько приятно, в первую очередь, сами вам.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница». Место...

0: самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень на комете.
3: Продолжается рабочий полдень. С вами я, Анна Донрой. У нас еще с вами 42 минуты. 42 минуты позитивной музыки. Хорошего настроения, которое я пытаюсь вам поднять. Ребят, сейчас в студию поступил звонок. Вот я сейчас даже боюсь про это рассказывать, потому что у меня слезы поступают к горлу. Прям комок в горле стоит. Очень трогательный, теплый звонок. Позвонила Лидия Анатольевна. Лидия Анатольевна, вы просто вот, ну, меня расчувствовали. Лидия Анатольевна с таким трепетом, с таким воодушевлением поблагодарила наше радио, которое она слышит с первого дня. Первый день это был 43 года назад, потому что 6 июля радио «Комета» отпраздновало свое 43-летие. И Лидия Анатольевна поблагодарила весь наш коллектив за то, что мы делаем, за всю нашу работу, за наши песни, которые мы дарим, за все наши программы. В общем, это был такой звонок, от которого у меня просто вот, ну, трясется голос до сих пор, боюсь не расплакаться. Но самое интересное, Лидия Анатольевна хочет поздравить с наступающим праздником Российской почты всех.

спасибо вам за звонок. Спасибо вам вообще, что есть такие люди, которые вот просто хотят добрыми словами подсветить нашу с вами жизнь. И Лидия Анатольевна заказала песню Александра Малинина «Берега». Лидия Анатольевна, эта

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень на комете.
3: Продолжается рабочий полдень на комете с Анной Донрой. У нас сейчас с вами 20 минут и 20 минут позитивной музыки и интересной информации. Сегодня, кстати, сегодня праздники, чуть-чуть такие праздники не очень, которые хотел бы осветить. Но вот есть день сахарного печенья. Не могу сказать, что это мой любимый праздник, но он пошел из США. Но, знаете, для меня вот все, что связано с сахаром, ведь сахар, это действительно белая смерть.

очень много изучаю просто продукты, с которыми вообще живу, прохожу по жизни, да, и поэтому написала свою личную книгу «Полезные сладости», которые абсолютно без сахара, которые только на меду, на сладких сухофруктах, на финиках и так далее. Вот, поэтому, кому, кстати, интересно, Анна Донро, я есть во всех соцсетях, я эту книжку в электронном виде могу подарить каждому, кто меня найдет, напишет и будет пользоваться, потому что все рецепты в этой книге мной лично проверены, это некоммерческая акция, дарю. Вот, все рецепты проверены, фотографии лично мои.

ну, вот не совсем вот мне понятны как бы праздники, которые здоровье ухудшают. Поэтому переходите на мед. И, кстати, очень часто слышу, и про мед буду говорить через неделю в своей авторской программе «Полезный иностранный Данрой» с 3 до 5, но это будет через недельку. Вот. И очень много интересного про мед, потому что многие думают, что мед — это тоже сахар, тоже плохо. Вот. Но если чуть-чуть его употреблять так, как его нужно употреблять, он даже не вызывает аллергии, об этом я тоже буду рассказывать, поэтому обязательно будьте со мной ровно через неделю. И сейчас хочу передать привет своим теперь уже новым приятелям, Александру, который вчера подарил мне мед. Вот пишет, что песня отличная. Я пишу: Александр, что вам поставить? Он пишет: песня отличная. Спасибо за подборку. Включили радио. Привет всему Чехову. Сашка и Лешка, как всегда, на потолке. Сегодня красоту наводим на Ильича 18. Всем позитива и добра. Они занимаются натяжными потолками. Кстати, кому нужен телефончик, пишите мне в личное сообщение, я вас познакомлю. Песни на свое усмотрение ставьте. У вас вот, твой плейлист нас устраивает. Саш, ну отлично, ура, спасибо большое. Вот, в общем, для вас будет сейчас звучать тоже композиция, которой мне надо. Аня Музыка, для меня недавно открывшаяся певица, которую я всем рекомендую. И, кстати, по поводу меда. Скоро Саша мне порекомендовал свою сестру, которая мне скоро пришлет мед лавандовый. Вот, в большом количестве. А так как я занимаюсь медом и привожу для своих друзей из Тульской области, то если кому-то интересно, можете ко мне обращаться. Вот. И лавандовый мед никогда не пробовал, но очень хочу. Итак, Аня Музыка для

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на комете.
4: И у нас завершение нашей программы.

Рабочий полдень. С вами была я, Анна Донрой. Еще у меня есть несколько для вас приятных моментов. Сейчас очень много в интернете идет сообщение о том, что и очень много видео от всяких разных видящих людей, и которые стараются видеть, и которые уже точно видят, что будет. Очень много и говорят одно и то же, что 2026 год – это год трансформации. В этом году процессы ускоряются. И в какую сторону вы их ускорите, это будет зависеть только от вас. Люди, я действительно это начинаю наблюдать. То есть люди, которые сейчас, которым свыше дано развиваться, которые заслужили у высших сил свое развитие, люди, ну, правда, туда заходят. То есть начинают заниматься спортом, бросают пить, курить. Это прям вот, ну, на моем пути повально. Мне это, честно говоря, очень приятно наблюдать. Но есть случаи, которые также и заставляют людей деградироваться. Те люди, которые не обращают внимания на развитие, да, живут в своих каких-то вибрациях, в своих энергиях грусти, печали, зла и зависти, ну, они будут также дальше скатываться вниз. Поэтому мне очень приятно, что сегодня, например, вот я вчера познакомилась с Александром, который мне вот сегодня пишет: «Аня, спасибо, сегодня ты сделала наш день». Саш, очень приятно. Леш, тоже очень приятно. Аккуратно там с потолками. Вот. И также хочу сказать, что вот сейчас я в развитии. Сегодня ваш день...

ребятами. Мы пересечемся вечером. Виталики тоже меня, скорее всего, слышат, поэтому им тоже большой привет. Вот, сегодня обязательно увидимся. Поэтому занимайтесь спортом, занимайтесь своим питанием, бросайте пить, курить. Да, я зожница, да, я буду это говорить постоянно с эфиров нашего радио, поэтому я здесь. Вот, и да услышат ваши уши, да дойдет до вас та информация, которую я буду вам давать, потому что, ну, поверьте, как, знаете, как говорят там, ой, после 40 жизнь только начинается, жизнь

меняется мировоззрение, у вас меняется ваше состояние, настроение, и все эти настроения передаются в мир. В мир, в котором мы живем, в котором общаемся. А в завершении часа, в завершении этого эфира затрою две композиции. Это «Мизантропа» Радомира «Сердце Вселенной». Одна из моих таких вот, любимых песен на сегодняшний момент. И дальше прощальная «Калинов мост». Я с вами прощаюсь ненадолго. Через час я буду снова с вами в программе «Полезный настрой» с Анной Донрой. У нас будет гость в студии. Оставайтесь. Скоро буду.

0: Чеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение перечня стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 149 новых наименований. Обновленный список охватывает препараты, отнесенные к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В правительстве уточнили, что в перечень вошли медикаменты, предназначенные для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний, а также болезней, представляющих угрозу для окружающих. Расширение списка преследует цели обеспечения полного цикла производства этих лекарств на территории России. Организация такого производства может сопровождаться государственной поддержкой. Россияне ищут способы приготовления бензина в домашних условиях. Согласно статистике сервиса Яндекс.Вордстат, в июне 2026 года запрос «Как сделать бензин» вводили более 17 тысяч раз. Это примерно в 3 раза больше, чем месяцем ранее. Помимо основного запроса, пользователи также искали, как сделать домашний бензин и можно ли из 92-го бензина сделать 95-й. За изготовление бензина в гараже россиянам может грозить уголовная ответственность. В частности, юрист Лев Воропаев напомнил, что для физических лиц кустарно изготавливающих топливо для собственных нужд без планов реализации предусмотрен штраф по статье. Однако, если самостоятельное изготовление приведет к тяжелым последствиям, например, к причинению тяжкого вреда здоровью, дело могут переквалифицировать в уголовное. В таком случае нарушителям грозит лишение свободы на срок до 7 лет. И в заключении выпуска: за последние 50 лет средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем на 50%, сообщил профессор Хагай Левин из Школы общественного здоровья и коммунальной медицины имени Брауна при Европейском университете в Иерусалиме. «Я считаю, что мы имеем дело с серьезным кризисом мужского репродуктивного здоровья, которому сейчас уделяется недостаточное внимание», считает медик. «За этот период мы зафиксировали снижение общего тестостерона более чем на 50%. Это означает падение более чем на 1% в год. То есть это не случайность или статистическая погрешность, а устойчивая тенденция». На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых

0: 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

белым так не хочется. Брат, умирать, помолчи и вспомним былое. Всех ребят, кто пошел воевать, наша правда — это святое, наша плоть.

0: городе и районе 15 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводятся требования об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании патента родителя мигранты обязаны либо легализоваться, либо покинуть страну в установленные сроки. Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Паниш отметил, что инициатива направлена на создание прозрачной системы контроля через цифровое взаимодействие ФНС и МВД. По его словам, такие меры позволят отсеять недобросовестных работников и обеспечить четкий правовой статус для семей мигрантов. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязали обеспечить техническую возможность для добавления таких меток. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей. Report and Form.
1: Полезный настрой с Анной Данрой.
3: С Анной Данрой.
4: И снова всем здравствуйте. Меня зовут Анна Данрой. Только что я с вами распрощалась в программе «Рабочий полдень» и снова к вам вернулась в своей программе, своей авторской программе под названием «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня у нас гость в студии. Сегодня я не буду вас сыпать полезностями, как я это люблю делать. Да, сегодня у нас в гостях Мария Борова. Мария Борова у нас заведующая культурно-просветительским отделом музея Мелехова. Маша, привет. Сразу скажу.
5: Всем добрый день.
4: Сразу скажу, да, мы с Машей знакомы. Мы познакомились, когда я была руководителем волонтерского движения в Мелехово. И когда в Мелехово, это усадьба, дом-музей Чехова, да, в районе деревни Мелехово, когда там идет фестиваль «Мелеховская весна», то мы все Мелехово помогают, то есть вне зависимости от того, кто кем работает, то есть все участвуют в этом фестивале. Поэтому мы с Машей как бы на «ты», да, и вот очень приятно, Маша, что ты у нас в студии.
5: Мне тоже, Аня, очень приятно, да, за «Мелеховскую весну» спасибо. Кто к нам приходит?

0: приезжать, наверное, знают, что это непростые 10 дней. Это международный театральный фестиваль, который проходит на многих площадках Мелехова. И мы рады, что город в том числе откликается всегда, если вдруг музею необходима какая-либо помощь. Спасибо тебе большое.
1: Да, вам тоже спасибо за предоставленную возможность и вообще за гостеприимство, потому что во время фестиваля все очень так сплоченно. Мы сегодня поговорим как раз и немного про Мелехова затронем. И в целом, вот, Маш, давай начнем с твоего представления. Вот расскажи вообще, кто ты, ну, чем занимаешься, да, поподробнее, вот, и... Что ты делаешь в Мелехово?
0: Мы сегодня будем говорить, конечно, о мелеховских проектах, так мы с тобой оговорили, поэтому я буду рассказывать, чем я занимаюсь в рамках своей должности в Мелехове.
1: Какая у тебя должность?
0: Вот, по поводу заведующая культурно-просветительским отделом, что это в себе несет?
1: Да.
0: Я занимаюсь экскурсионной деятельностью, то есть, дамы и господа, вы к нам приезжаете на экскурсию, вот в том числе...
1: Ты экскурсовод конкретно?
0: Я или и веду экскурсии, ага. И организую, составляю расписание, экскурсионные маршруты. Наш отдел занимается детской педагогикой. Это же мастер-класс, интерактивные занятия, театрализованные представления. Вот, например, для детей многие школы чеховские, подольские, серпуховские у нас были на этих самых занятиях. Мы занимаемся, конечно же, мероприятиями. Наши елки в Мелехове, новогодние программы, Три Спаса, Пиономания в этом году вот уже прекрасно прошла. В этом году будет 20-й фестиваль, юбилейный фестиваль Таксы Чехова в сентябре. В общем-то, тоже всех ждем. Это тоже наш отдел. И, конечно же, наш отдел занимается в том числе работой инклюзивным направлением.
1: Что это значит?
0: То есть мы занимаемся в том числе программами для людей с ограниченными возможностями здоровья, скажем так.
1: Очень интересно. Вот ты мне сейчас начинаешь об этом рассказывать, а я понимаю, что я настолько уже тесно связана с Мелехово на протяжении там, ну, вот последних 2 лет. Маш, я столько всего не знаю. Я много где не была. То есть, мне кажется, сейчас этот эфир даже не для наших радиослушателей, а больше для меня, потому что вот ты мне открываешь какие-то такие новые моменты. То есть, ну, в целом ты занимаешься вот, вот этим направлением, как вот, ну, развитие, привлечение людей с разных, ну, с разных... разного рода направленности, то есть дети.
0: Отдел как раз занимается тем, вообще музей это очень такой большой механизм, где все шестеренки взаимосвязаны.
1: Да, вы так раскрутились сейчас вообще.
0: Мы стараемся.
1: Молодцы.
0: Вот, что касается нашего отдела, мы, можно так сказать, мы как раз занимаемся всем тем, что связано с приемом посетителя. То есть как раз теми программами, которые могут быть интересны. Мы, наш музей особенный. Почему у нас театральный фестиваль? Не только потому, что Антон Павлович Чехов был драматургом, но и потому, что в Мелехове есть свой репертуарный круглогодичный театр с профессиональной труппой. И тебе прекрасно известно, что у нас там каждую субботу, воскресенье, иногда и по пятницам проходят спектакли.
1: Да, я, кстати, хочу вот вообще это заметить, так как в рамках своей программы именно полезный настрой, я всегда настраиваю людей на какие-то полезные вещи. Не забывайте о том, что не надо ехать в Москву в театр, потому что в Мелехово потрясающе труппа. Я пересмотрела кучу спектаклей. Я только на заповеднике была там 8 раз. И вот завтра я еду, как раз меня пригласили на «Собаки Чехова». Потрясающе. Смотрела его, кстати?
0: Ты знаешь, вот еще не успела. Стыдно сказать. У нас была премьера, но отзыв уже, в общем-то, есть. Я думаю, что будет интересно.
1: Я в восторге, Маш. Я в восторге. Вот 3-й раз завтра еду. Первый блок мы с вами осветили то, что у нас будет. Следующая композиция, с которой мы начнем этот час, будет «Обо мне». По традиции. И в следующем блоке мы с вами продолжим. Не переключайтесь, будет очень много интересного. Мы много о чем поговорим. Оставайтесь с нами.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495.

0: 12-12.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: Продолжаем авторскую программу «Мою полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня гость студии Мария Борова. Мария Борова, заведующая культурно-просветительским отделом музея Мелехова. Мы сегодня разговариваем о проектах Мелехова. Ну и давай, Маш, начнем, поговорим как раз о нескольких проектах, которые вот, ну, меня заинтересовали. Например, сейчас Маша начала перечислять какие-то проекты, у меня аж глаза, ну, прям открываются, я сколько там уже с Мелехов связано, даже об этом не знаю. Вот, например, один фестиваль «Таксы Чехова». Маша, расскажи об этом чуде.
6: Фестиваль замечательный. Это единственный день в году, когда в музей-заповедник Антон Павловича Чехова-Мелехова можно прийти с собакой, правда, исключительно породы такса.
5: Да, кстати, извини, сразу я перебью. Для тех, кто не знает, у Чехова было в свое время две собаки. Это
6: две таксы, Брома и Хина. Позже Чехов придумает им отчество Брома Саич и Хина Марковна.
5: Да, да. Ну и, собственно, вот предисловие к тому, что почему именно фестиваль такс. Маша, рассказывай.
6: Да, первое воскресенье сентября в этом году, если мне не изменять память, это будет 6 сентября, но чуть позже появятся в наших соцсетях, на сайте анонсы, билеты, так что точно не ошибетесь. Этот фестиваль юбилейный, 20-й.
5: Ух ты, это прям 20-й, который в Мелехово проводится?
6: Да, это 20-й фестиваль, который будет проводиться в Мелехове. Так что мы ожидаем большое количество участников. Я сразу скажу, что количество билетов будет ограничено, потому что в прошлом году у нас было более 300 собак на усадьбе. И, конечно, это правда очень много. Ты вот была у нас в Мелехово, представляешь?
5: 300.
6: Более 300. Было более 220 участников. Что мы называем участниками?
5: Да,
6: это те, кто
5: такое
6: зарегистрировались. Примерно за 3 недели до фестиваля мы открываем регистрацию. Угу. И можно пройти регистрацию, стать участником, и вы заявляетесь на дефиле. Вот, костюмированные дефиле.
5: То есть они в костюмах еще приходят?
6: То есть они проходят в приходят в костюмах.
5: Боже, как это интересно. То есть я так представляю, там таксы с хозяином, наверное, не с одной, и они в одинаковых там в каких-то тематических костюмах, я правильно понимаю?
6: Ань, это, честно говоря, потрясающе, потому что у нас были таксы в костюме трех сестер.
5: Ух ты!
6: 3 таксы в шляпках.
5: Класс.
6: Платьях, которые, конечно, адаптированы. Хозяева, я сразу предупрежу, чтобы это не звучало как-то жестоко по отношению к собакам. Нет, хозяева очень любят своих питомцев, и эти костюмы абсолютно для них удобны. Они часто авторские. Например, в прошлом году у нас была целая семья, которая представляла собой персонажи Чебурашки.
5: Ух ты!
6: И таксы, и хозяева были наряжены абсолютно вот персонажи Чебурашки.
5: Маш, ты мне сейчас говоришь, а у меня прям где-то, знаешь, вот это аж голос прям потрясает. Слушай, за 20 лет проведения этого фестиваля я даже ни разу об этом не слышала. Я там не была. Я, конечно, буду.
6: Как здорово, что мы встретили сегодня, об этом поговорим.
5: Да, но это единственный день, да, когда можно с собаками, потому что на территории Мелехова с собаками, к сожалению, запрещено, потому что все очень классно, ну, очень...
6: Музей-заповедник, поэтому, да, к сожалению, на территорию...
5: Ну, там все с пакетиками, естественно, там это все.
6: Во время фестиваля такс, ну, для нас это, честно скажу, испытание. Ну, как для музейщиков, конечно, это такой день, к которому мы готовимся, особенно наш фондовый отдел, который отвечает за экспозиции, очень трепетно.
5: Чтобы там никто там ничего не съел.
6: И трогательно к этому относятся, тем более, что по воспоминаниям, когда к Антону Павловичу приехали таксы, Бром вот как раз и Хина, они огород потоптали, все перевернули, в общем...
5: Они откуда у него взялись-то, историю знаешь?
6: Да, конечно. Редактор журнала «Осколки» Николай Александрович Лейкин для этого журнала Антон Павлович писал. Он был, ну, одним из первых, кто завел такс в России. Uh-huh. И вот к нему именно обращается Чехов с просьбой подарить ему 2 щенков такс.
5: И просит... А он именно щенков подарил ему?
6: Да, просит разнополых, Антон Павлович. Uh-huh. И вот таксы из Санкт-Петербурга идут в Москву, из Москвы в село Лопасня, а из Лопасни в Мелехово.
5: Как интересно. То есть я так понимаю, что на территории можно только такс в этот день проводить, другие породы нет?
6: Только в этот день и только таксы, потому что таксы, собака, порода охотничья. Угу. Порода очень характерная. Угу. И организация

0: нам в том числе поведение этого фестиваля, в том числе кинолог. И Александр Беляев, как он говорит про себя, фанат породы. Вот, они нас об этом предупреждают и просят это правило строго соблюдать.
1: Они могут просто напасть на других собак, я так понимаю.
0: Да, да.
1: Все ясно. Посмотрите, какие интересные вещи вам рассказываем. Сейчас мы вольемся в композицию «Вниз», «Casual», и скоро мы к вам вернемся, потому что невероятные вещи рассказывает Мария. Я думаю, что вам будет еще очень много интересного, о чем поговорить. И напоминаю, что на наш радио «Комета» вы можете писать на Макс, и мы с вами ответим.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик. Автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы, тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: Мы продолжаем полезный настрой с Анной Данрой. Я в студии Анна Данрой, и у меня сегодня гость в студии Мария Борова. Это руководитель, заведующий культурно-просветительским отделом музея Мелехова. Я, кстати, сразу скажу, если у кого-то будут вопросы по той теме, о которой мы общаемся, вы можете нам написать на мессенджер Макс или в СМС по телефону 8-916-244-2044. Это телефон радио «Комета». И мы разговаривали в прошлом выходе о том, что в рамках Мелехова проходит фестиваль «Таксы Чехова», где собирается большое количество такс, да, и, кстати, Маш, вот недорассказали, а что вот

0: эти таксы собираются. Да, они красиво одеты, да, они там друг друга выгуливают, дефиле. А какие-то конкурсы для собак, что-то проходит там, что там они делают?
1: У нас, в общем-то, вообще традиционно большая программа. Конечно, в основном она ориентирована на собак и их хозяев. Вот, но есть и детский блок, проходят выставки, ярмарки тематические. Вот, и, конечно, мы благодарны Татьяне Белоудиновой, Александру Беляеву, которые неизменно помогают нам организовывать это мероприятие.
0: Они кто?
1: Татьяна кинолог. Александр просто определяет себя как энтузиаст породы. Вот. Но действительно, именно они так как имеют большой опыт общения как раз именно с этой породой, с собаками этой породы, они организуют конкурсы. Это и «Полоса препятствий», творческие конкурсы, и конкурсы талантов. Это, в общем-то, такая многочасовая программа с разными-разными активностями. Но мне кажется, в первую очередь, это еще и возможность просто людям, которые любят эту породу, пообщаться, поделиться, задать вопросы. И я очень рада, что география фестиваля тоже расширяется. Я тебе уже говорила, что в прошлом году у нас был Санкт-Петербург, участники Тверь, Псков, Ярославль, Пермь. Ну, то есть мы действительно уже выходим на такую широкую географию.
0: Слушай, ну я тебе могу сказать, что ты говоришь вот для любителей такс. Я честно скажу, я любитель шпицов, у меня их 4. Но я не любитель такс, но я с удовольствием приду на это зрелище посмотреть. Вас всех приглашаю, кстати, завтра. И еще сейчас начался спектакль в Мелехово. Я уже смотрел 2 раза. Завтра еду 3-й, но просто вот везу людей, которым обещала очень показать «Собаки Чехова». И очень вам всем рекомендую. Маша, кстати, не смотрела. Тоже вот вместе, наверное, завтра и пересечемся.
1: Да-да.
0: Так, этот блок у нас по «Собакам Чехова» закрыт. Маш, самое основное, которое мы хотели обсудить сегодня, это благотворительный марафон на тему донорства «Не уставайте делать добро». Расскажи, пожалуйста, об этом. Что это за такое мероприятие?
1: Ну, пока молоды, здоровы, веселы, не уставайте делать добро. Это фраза Антон Павловича Чехова, точнее так, это его фраза из рассказа «Крыжовник». Поэтому уже много лет в музее-западнике Антона Павловича Чехова Мелехова проходит благотворительный марафон «Не уставайте делать добро». Он приурочен ко Дню памяти Антона Павловича, это 15 июля. В этом году сам марафон пройдет 18 июля, поскольку это суббота. Мы понимаем, да, что людям это просто удобнее.
0: Ну, удобнее, да.
1: Вот. В этом году партнером марафона стал благотворительный фонд «Подари жизнь». И поскольку как раз деятельность фонда связана с донорством крови в основном, косвенно с донорством костного мозга, мы будем говорить как раз вот о донорстве крови, о том, почему это важно, что для этого нужно сделать. Я сразу обозначу, Ань, что самой станции приема крови не будет.
0: Вот я хотела спросить. Да, потому что сразу вот хочу сказать, что до этого вот в программе «Рабочий полдень» я как раз говорила о том, что это будет донорство, это будет сбор крови. Оказывается, этого нет. Маша, почему? Ну, если в рамках такого, как бы такой тематики вы не сделали сбор крови, например?
1: Потому что это действительно передвижная станция сбора крови. Это задача непростая. Как минимум необходимо обеспечить 40 доноров, которые точно...
0: Обязательно
1: подготовятся, а это определенный период. Точно знают, что они имеют право сдавать кровь. В общем, это достаточно непростая история.
0: Кто-то не пришел, кто-то заболел.
1: И организаторски, и документально. Поэтому будет просветительская программа, будет мероприятие и будет возможность помочь по-другому.
0: Вот сейчас мы как раз об этом и поговорим уже в нашем следующем выходе. Оставайтесь с нами. Bad Dreams, Toddy Swims. Следующая наша музыкальная композиция. Мы с вами, Анна Донрой и Мария Борова у нас в гостях.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой.
4: Ценный Данрой. Ценный Данрой.
5: И в завершении первого часа моей авторской программы «Полезный настрой» с Анной Данрой мы разговариваем сегодня с гостем в студии. Это Мария Борова, заведующая культурно-просветительным отделом музея, моего любимого музея Мелехова. Мы сейчас затронули тему фестиваля.
6: Нет, благотворительного марафона.
5: И, собственно, будем эту тему продолжать. Вот у меня на территории Мелехова. Как это проходит, Маша? Расскажи, пожалуйста, что за мероприятие, как оно вот проходит в рамках этого?
6: Это ежегодный благотворительный марафон «Неуставайте делать добро». Он проходит... Он приурочен ко Дню памяти Антона Павловича Чехова. Дело в том, что Чехов на Лопасненской земле, давай обозначим это так,
5: да, почему именно
6: сделал
5: здесь?
6: Очень много с точки зрения общественной деятельности. Он построил три школы, три земские школы, одна в Мелехове, вторая в Тарюже, в Новоселках. Сейчас на станции проходит реставрация музея писем, а раньше это был первый почтант Серелопасня. Там же был открыт телеграф благодаря Антону Павловичу, это его такая организационная работа. Он помогал мелеховским жителям. Он приехал в Мелехово и принял на себя обязанности земского доктора. Он отказался от жалования. Он бесплатно лечил, приобретал лекарства за свой счет и отдавал их также бесплатно. И вообще вся его жизнь была так, красной нитью. Через его жизнь прошла благотворительность. Это была тихая благотворительность. И, собственно говоря, мы продолжаем эти чеховские традиции. И в этом году с 18 июня мы запустили благотворительный марафон совместно с фондом «Подари жизнь». Угу. Он продлится вплоть до 18 июля. Можно помочь подопечным фонда.

0: языке аккуратно объяснять, что такое донорство. Это такая семейная активность, вот как раз активность фонда «Подари жизнь».
1: Маша, с какого возраста вообще, вот ты знаешь, можно донором становиться?
0: Ну, самостоятельно с 18 лет, совершеннолетия. Вот, как раз вот все вопросы, кто может быть донором, что нужно для того, чтобы стать донором.
1: Слушай, интересно.
0: Для чего вообще быть донором? Потому что, когда мы говорим донорство, да, мы отделяем эти вещи, донорство и меценатство. Есть возможность всегда помочь деньгами.
1: Но
0: мы понимаем.
1: Но я разделяю как бы эти
0: вот
1: понятия.
0: А донорство, ну, я понимаю, но часто всегда, знаешь, как, я хочу помочь. Угу. Способов помочь есть много.
1: Много, да.
0: Кто-то, например, не может сдавать кровь по своим определенным показателям.
1: Ну, по
0: причинам
1: каким-то, да.
0: Вот, соответственно, можно помочь финансово. У кого-то наоборот, допустим, ситуация. Но тоже можно найти для себя способ, который тебе доступен, если у тебя есть такое желание. И вот в рамках марафона, например, будет паблик ТОК, когда мы поговорим с доктором-гематологом как раз центра Дмитрия Рогачева, когда там же будет почетный донор Антон Маричев.
1: О, интересно.
0: Он к нам
1: это который мозгомании ведет.
0: Это создатель мозгомании. Угу. Спасибо, Антон, если ты нас слышишь, что откликнулся и приедешь. Вот. Это будет руководитель донорского информационного центра «Подари жизнь» Наталья Зимаева. В общем-то, это те люди, которым можно задать все волнующие вопросы. То есть зачем? Могу ли я? Что мне для этого нужно?
1: Что это даст?
0: Что это даст? Для
1: там,
0: кого
1: кому
0: это
1: я
0: вообще?
1: Помогу? Да.
0: Потому что, позволь сказать, я надеюсь, мы успеваем, что фонд «Подари жизнь», в этом году ему 20 лет, он уже помог как бы более 100 тысячам подопечных, своих подопечных.
1: Здорово.
0: Этот фонд плотно работает с центром гематологии, онкологических заболеваний, вот с центром Дмитрия Рогачева. И многим детям фонд очень так плотно помогает. То есть это и оплата лечения, и научные исследования. В общем-то, с 22 года и центр, и фонд столкнулись с многими вопросами.
1: Мы сейчас в следующем блоке, Маш, с тобой продолжим, потому что у меня еще есть пару вопросов по этому фонду. Вот, это очень интересная тема, мне не хочется ее как бы, ну, по-быстрому закрывать, да, поэтому, да. Да, мы сейчас к этому вернемся. Оставайтесь с нами, скоро будем.
2: Я хотел на земле Лопасненской, 16:00.
0: Это как раз, я почему...
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Здравствуйте. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. По итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике, сообщает пресс-служба Кабмина. На совещании были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Специалисты рассказали, как снизить риск поломок двигателя при использовании топлива пониженного экологического класса. По решению правительства России НПЗ разрешили выпуск бензина и дизтоплива по сниженным требованиям к содержанию серы. Разрешение, как указывают СМИ, дано до июля 2027 года. По мнению экспертов, на современные двигатели такое топливо повлияет очень сильно, так как они создавались из расчета на высокие экологические нормы. В Евро-2 и Евро-3 отличаются очень высоким содержанием серы. При сгорании сера образуют серную и сернистую кислоты. Это способствует коррозии металлических деталей. Кроме того, ускоряется старение моторного масла, как нейтрализуются его щелочные присадки и отравляется катализатор. Более прочих пострадают именно рассчитанные на чистое топливо современные моторы, турбодвигатели, а также двигатели с непосредственным впрыском и автомобили с продвинутыми системами нейтрализации выхлопа. Перейти на Евро-2, Евро-3 смогут старые авто, которые проектировались с учетом такого топлива. Чтобы как-то защитить авто, то надо в два раза сократить интервал замены масла и часто обновлять топливный фильтр. А после пробега в 5000 километров применить очистители топливной системы и не доводить использование топлива до опустошения бака. Об этом сообщает «Кубань-24». Спустя 60 лет в России снимут новую многосерийную экранизацию романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Режиссером ленты выступил Сергей Урсуляк. Над созданием сериала трудятся ведущие мастера отечественного кино. В кастинге задействованы как метросцены, так и молодые дарования. В частности, зритель увидит Алексея Серебрякова, Михаила Пореченкова, Анну Михалкову, Никиту Ефремова, Светлану Крючкову, Александра Балуева и многих других. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
1: И в начале следующего часа полезный настрой с Анной Донрой. У нас в гостях Борова Мария, как и была в предыдущем часе, заведующая культурно-просветительским отделом музея Мельхова. Мы сейчас разговариваем про благотворительный фонд, о благотворительном фонде, о марафоне, который проводится в рамках фестиваля. И вот хотели бы закончить как раз, вот, Мария, давай заканчивать тогда вот по поводу вот этого сбора денег. А, стоп, нет. Мы хотели сказать, на что вообще ведется сбор денежных средств. Вот.
0: Так, мы закончили вообще на центре Дмитрия Рогачева. Центр как раз работает в основном с детьми, с гематологическими, онкологическими заболеваниями. И занимаются в том числе научными исследованиями. И сейчас в рамках марафона идет сбор средств на набор магистрали для процедуры деплеции клеток. Что это такое?
1: Вот, да, ну-ка,
0: это странно. Процедура, которую проводят перед присадкой костного мозга, когда из трансплантата, из костного мозга донора, врачи убирают нежелательные клетки, которые могут вступить в иммунный конфликт. То есть, например, там родитель с ребенком совпадает, но есть какой-то бэкграунд у родителя, который нежелателен для ребенка. И вот все ненужные компоненты, благодаря вот процедуре деплеции, они убираются. И тогда трансплантат приживается уже без каких-либо там... Приживается легче, и ребенок восстанавливается скорее.
1: Угу. С этим понятно. Хорошо. А вот в рамках этого марафона что еще будет на Мелехова?
0: Будет 18 июля в рамках марафона с 11 до 18.00 много-много разных активностей. Будут небольшие спектакли традиционно Мельховского театра «Чеховская студия». Будет много игровых активностей и мастер-классов. Будет работать почта марафона.
1: Ты говорил, там гости какие-то будут приглашены, интересно.
0: Будут литературные чтения.
1: А, вот, литературные чтения, что это?
0: Рассказы Чехова, свои любимые произведения Чехова прочитают актеры театра и кино. Сейчас уже подтверждены актеры Вадим Андреев, Иван Стебунов, актрисы Наталья Земцова и Екатерина Шумакова. Так
1: очень
0: что всех
1: интересно.
0: Ждем в гости.
1: Ну, то есть, вот я правильно понимаю, все собранные средства от входа вот на этот марафон, как бы, да, на вот этот фестиваль, ну, вы отправляете?
0: Все потом собранные средства в рамках марафона будут отправлены фонду. Марафон начался еще 18 июня, то есть это важно обозначить, что вот он начался 18 июня.
1: Но здесь есть момент такой, просто сбор денежных средств, а есть именно вот попасть, на, как бы он есть. Значит, вход сколько стоит на вот этот
0: Вход стоит 500 рублей для взрослого и 400 для пенсионера
1: и ребенка. Очень все доступно, очень доступно. Так что, пожалуйста, приезжайте, и с вашей помощью будет это все как бы вот активироваться. Ну и тогда в следующем выходе мы уже начнем открывать другую тему, уже более такую интересную. Ну, не то, что более интересную, здесь все темы интересные. Мы поговорим о том, что какой проект еще ведет Мария. Ну, у нас есть еще две минутки, в принципе, ты можешь его озвучить, и мы перейдем уже в следующий.
0: Мы перейдем тогда к проекту, который называется «Чехов в жесте». Весь 25-й год музей-заповедник Мелехова реализовывал проект совместно с благотворительным фондом «Свет» для глухих и слабослышащих. И в экспозициях музея были сняты три фильма на русском жестовом языке по рассказам Антона Павловича Чехова, которые будут транслироваться на телеканале «Культура» этой осенью.
1: Очень интересно. Вообще люблю тему телевидения, именно съемок, потому что сама работала 15 лет на телевидении. И еще когда и была связана с людьми, которые слабо слышат, и тут еще, оказывается, не так я их называю. В общем, об этом и еще многом другом мы с вами поговорим. Еще у нас будут три выхода в этом часе, поэтому оставайтесь с нами. И сейчас мы переходим к композиции, которая поднимет вас настроение в четверг, который маленькая пятница, а уже четверг практически заканчивается, поэтому Наслаждаемся, слушаем песню и не переключаемся. Мы скоро к вам вернемся. А вы, кстати, можете к нам присоединиться с вопросами по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон мессенджера Макс. И в СМС я здесь, с телефоном в руках, поэтому жду ответы. Ой, вопросы, на которые мы будем давать ответы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Серьезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И мы снова в эфире. Полезный настрой с Анной Данрой. И с вами я, Анна Данрой, и Мария Борова, заведующий культурно-просветительным отделом музея Мелехова. И мы продолжаем разговаривать о том, чем Мария занимается. Мы же уже перешли,
3: перешли к фильмам. Да, мы перешли к фильмам, к проекту «Чехов жести».
2: Да, вот, давай рассказывай тогда, то есть, что включает в себя этот проект?
3: Давай начнем с названия, потому что, когда я его озвучиваю,
2: жесть, кажется. Ты знаешь, вопрос возник, но я что-то думала, ты объяснишь сама, ну, правильно, давай. Маш, я тебя спрашиваю, почему такое название?
3: Да, потому что мы, этот проект был посвящен работе с глухими и слабослышащими людьми и был посвящен русскому жестовому языку.
2: А можно вот сразу два вопроса? Когда я с Машей начала при интервью делать, и когда я сказала, говорит, ну, вот там с глухонемыми людьми, меня сразу Маша прям обрубила. Подожди, стоп, не глухонемые, а именно глухие. Почему глухих, почему не глухонемых? Мы же всю жизнь называли глухонемые.
3: Потому что все-таки понятие глухонемые, оно больше использовалось в советском периоде, поскольку эти люди редко общались с помощью звуковой речи. Устной, вербальной речи. Вот. Но на самом деле они могут говорить, они не немы. И вопрос, насколько хорошо они говорят, это только в зависимости от того, с какими педагогами они занимались, в какой семье выросли и как рано. То есть это врожденная глухота. Тогда, да, человеку очень сложно подставить речь, поскольку он не слышал звука. А бывают люди, оглохшие там, в 6-летнем возрасте, в 10-летнем, когда речь уже была сформирована. Например, в Мелехове и сейчас проходят экскурсии на русском жестовом языке, которые проводит Людмила Жадан. Она профессиональный экскурсовод, она вообще филолог. Вот, у нее потрясающая семья.
2: Она тотально глухая. Да ты что?
3: И у нее прекрасная, правильная, грамотная русская речь. Вы услышите небольшой акцент, но он совсем небольшой. Иногда это кажется просто некоторая специфика ее речи. Но она тотально глухая.
2: Она была глухой?
3: Она родилась слышащей и оглохла полностью в возрасте 6 лет. Но на самом деле это такой... ей пришлось ставить речь, это была большая работа. И вообще поступить на филологический факультет в советское время, она потрясающая, невероятная. И когда она пришла к нам в музей, люди, которые с ней сталкивались, наши сотрудники, в общем-то, они долгое время не могли поверить, что она действительно ничего не слышит.
2: Ты тогда рассказывала историю, как она через охрану что-то пыталась там пройти.
3: Да, ей пришлось обращаться за помощью, потому что не верили, что она не слышит. Но действительно, когда ее встречаешь, она... во-первых, есть миф, что все глухие умеют читать по губам. Это не так. И это достаточно сложно.
2: Я
3: потому
2: тоже
3: что
2: думала.
3: Я с тобой разговариваю, я улыбаюсь тебе. Я тебе иногда там подмигиваю, ты мне делаешь какие-то знаки. И наша артикуляция меняется. То есть, например, сейчас я могу сказать, Аня немножко закрыла губы пальцем. Она думает и говорит со мной. И я ее губ не вижу. Если бы она так делала с глухим человеком, артикуляцию вашу он бы уже считать не смог. Вот. Или я тебе улыбаюсь, мою артикуляцию сейчас тоже очень сложно считать. Поэтому, когда мы говорим о глухих, корректно говорить глухие и слабослышащие.
2: Маш, еще такой вот вопрос. Ты когда сказала, что русский жестовый язык глухих, а что, есть не русский или язык жестов? Ну-ка, вот этого расшифруй.
3: Мы сейчас разложим. Есть такое понятие, как экскурсия на РЖЯ. Или они говорят на РЖЯ. Расшифровывается это как русский жестовый язык. Да, есть иностранные жестовые языки. Например, на английском это совершенно свой отдельный язык.
2: Это вообще другой язык?
3: Это вообще другой язык, это другая система знаков.
2: То есть, а испанский это другая система знака?
3: Да, то совершенно верно.
2: Я думала, здесь хотя бы попроще.
3: Нет, все абсолютно так же по аналогу с русским. Вербальным, с нашим русским устным языком. Вот. А что касается языка жестов, это, например, когда мы с тобой показываем сердечко или показываем большим пальцем вверх. Классно. Это жестовый язык, язык жестов, который понятен нам с тобой.
2: А, я поняла.
3: Или окей, да?
2: А, мы это показали, вот этот жестовый. Да. Ну, то есть это не язык глухих, вот это.

0: который?
1: Абсолютно нет.
0: А в следующем выходе мы как раз с Машей расскажем, вернее, Маша расскажет, а я буду слушать тоже вместе с вами, как они снимали проекты, как они снимали фильмы вот на этом РЖ «Я». Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся, музыкальная пауза.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И продолжаем нашу передачу «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня в студии у нас Мария Борова. Она у нас заведующая культурно-просветительным отделом музея Мелехова. И сейчас мы хотим поговорить о проекте, который называется «Чехов в жесте». В жесте – это значит «в жестах». То есть проект для глухих людей. Маш, вот
7: У нас, да.
6: Ты снимаешь, ты руководитель и основатель направления по съемкам фильма чеховских рассказов именно по жестам. Расскажи, пожалуйста, откуда вообще взялась такая идея, как проходят съемки и с какими сложностями столкнулись? Вот прям много вопросов сразу.
7: Так, идея. Начнем сначала, да, идея. Идея принадлежала мне, поскольку там, проходя обучение и сталкиваясь с глухими и слабослышащими людьми, всегда стоит вопрос, мы поговорили, что есть русский жестовый язык, и чаще всего глухие люди общаются на РЖЯ, на русском жестовом языке, то есть на языке жестов. Это образный язык, это прям своя структура языковая, своя лингвистическая основа и так далее.
6: Но много таких людей вообще?
7: Ты знаешь, достаточно. И несмотря на то, что до сих пор все обучение глухих людей направлено на то, чтобы они умели там читать по зубам и сохранили какой-то вот остаточный слух, на самом деле гораздо проще и быстрее все-таки им общаться на РЖЯ. Но здесь, если мы начнем об этом говорить, мы очень далеко уйдем, потому что есть дети
6: глубоко.
7: Глухих родителей, да, там, которые слышащие наоборот.
6: Да,
7: и это контекст семьи тоже всегда, в зависимости от того, где ребенок формируется, растет. Есть еще момент школы, то есть это прям такой большой, серьезный философский разговор. Что касается нашего, в целом, людям глухим сложно воспринимать русский письменный язык. Он воспринимается как иностранный. То, чтобы вот было понятно, это грубо, но на самом деле, вот как нам воспринимать английский. Мы иногда умеем читать, иногда выхватываем отдельные слова. А собрать все это в правильное значение, это достаточно сложно, это определенный левел. Да,
6: Потому что они уже привыкли к жестам. И вы
7: Потому что это не их язык.
6: Я поняла, да.
7: Вот я прям четко говорю, что русский жестовый язык, это немножко другой язык. Это не их язык.
6: И вы решили им преподнести вот как
7: и
6: раз
7: и мы фильмы. Решили, что музей должен быть доступен. Творчество Чехова должно быть доступно для людей разных языков, категорий и так далее. Вот. Состояние здоровья и многое-многое другое. И поэтому мы решили выбрать чеховские рассказы. Они должны были быть разными. Это было целое сообщество людей, которые выбирали эксперты проекта. Этот проект, надо сказать, что был поддержан благотворительным фондом «Свет», то есть это был грантовый проект. И вот эксперты, это и сотрудники музея, это Людмила Жадан, я говорила, что она сама глухая, она филолог по образованию, постановщик жестов Варвара Ромашкина. Они отбирали рассказы, которые могут быть переведены, которые будут понятны. Вот. И была такая долгая-долгая подготовительная работа сначала по переводу этих рассказов.
6: Ну вот я смотрела, вот ты мне прислала фильм «Скрипка Ротшильда», да, и здесь вот не так, как, например, идет обычный фильм, да, а внизу там квадратик с девушкой, там, которая это там руками водит, а здесь конкретно актер, который именно вот с этим жестом РЖЯ, он рассказывает, то есть это какие-то профессиональные актеры или это...
7: проект был как раз реализован при поддержке, при участии актерами театра неслышащих актеров недослов. Это профессиональные актеры.
6: Ух ты, как интересно. А где этот театр находится, Маша?
7: Этот театр находится в Москве. Они представляют, у них нет своей площадки, но они работают с театром «Нация», они работают с Домом актеров. И что важно, просто вот ты говоришь, я смотрела, и, наверное, нашему слушателю не очень понятно. Складывается впечатление, что ты посмотрела жест, да, такую какую-то. А у нас рассказы. Там они, во-первых, озвучены. То есть актер играет на русском жестовом языке. Рассказы все озвучены актерами Мелеховского театра «Чеховская студия». И у нас есть субтитры.
6: И субтитры, то есть внизу там идет, там хочешь слушай, хочешь читай. Да, то есть такой универсальный момент.

0: Вот, поэтому они подходят для как раз разных категорий людей, которым вот удобно это воспринимать разными средствами.
1: Маш, очень интересная идея, очень необычная идея. И все, что связано с людьми, которые, ну, у нас не совсем вот могут вписаться в социум, для меня это очень важно. Я надеюсь, что, ну, многие люди какие-то идеи из этого могут просто, ну, для себя черпать. И у нас еще будет один выход. Оставайтесь с нами, с Маш Марией Борова, и мы продолжим наслаждаться музыкой. Вижу тебя, Высоцкая Алена.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: И у нас последний блок нашего выхода «Полезный настрой» с Анной Данрой. У нас в гостях Мария Борова. Это заведующий культурно-просветительным отделом музея Мелехова, которая рассказывает о своем проекте, который они запустили в рамках Мелеховского музея. Это съемка фильмов для глухих именно, не глухонемых. Это прям принципиально, оказывается, разница. Как Мария говорит, у нее даже памятка, да, на работе есть, как правильно говорить?
5: Да, у нас в отделе, в общем-то, висит в целом памятка, как обращаться к той или иной категории посетителей.
4: То есть глухонемые – это для них обидно?
5: Это неправильно.
4: То есть они могут быть не немые, но глухие.
5: Они в 99,9% случаев владеют вербальной, у них есть вербальная речь, просто она может быть не поставлена, вот как мы с тобой это обсуждали, в зависимости от тех условий, в которых они формировались.
4: Хорошо. Маш, как проходят съемки этих фильмов? Вообще в чем сложности?
5: Да, мы с тобой говорили о том, что мы сняли 3 фильма по рассказам Антона Павловича Чехова на русском жестовом языке.
4: Проговори еще их название.
5: Фильм по рассказу, это такие короткие, небольшие фильмы по рассказу «Скрипка Роджа», «Льда злоумышленник» и «Гриша». Сейчас уже для просмотра доступен фильм «Скрипка Ротшильда». Он доступен на сайте музея, в наших соцсетях, ВКонтакте, его можно увидеть.
4: Я его смотрела, он невероятен, честно.
5: Согласна. Мне вот это когда, честно, хочется сказать, вау, у нас получилось.
4: Это очень уровень высокий. Я смотрела, вот до каждого кадра мне не до чего докопаться. То есть настолько все четко, понятно.
5: На площадке действительно мне казалось, что я понимаю, как вообще проходит съемка, но когда это касается глухих, когда это касается РЖЯ, надо сказать, что перевод вообще делается на актера. И сначала режиссер Юлия Авшарова вообще проводила кастинг, отбирала актеров, прописывала сцены. Потом с актерами работал постановщик жестов. То есть подбирая

0: перевод под актера, под его темперамент, то, что мы с тобой выражаем, интонации, да, там это тоже имеет свое выражение, хотя мы не слышим звука. Вот, потом... Потом был большой-большой съемочный процесс. Это были актеры театра «Недослов», их постановщик жестов Варвара Ромашкина, их директор, он в том числе имеет режиссерское образование, Сергей Бидный. Это был продакшн «Артеант». Это озвучка актеров нашего театра, «Мельховская студия».
1: Да, они же озвучивали, потому что фильм, вот я хочу сказать, да, например, это актер, который жестами все это рассказывает, а за кадром идет озвучка, это уже говорит человек, который хорошо говорит, и плюс это еще идет, слова, да?
0: Это титры. Да, но...
1: С чем сложности?
0: Смотри, это не то, что актер говорит за кадром, это именно озвучка, и здесь, да, ты права, были сложности, потому что одно дело озвучка иностранного актера, а тут язык как бы идет параллельно, то есть мы его видим, другой уровень восприятия, и наш вот в скрипке Ротшильда это Сергей Кирюшкин, кто ходит в Серпуховской театр или Мельховский театр, прекрасно с ним знакомы.
1: Мы его знаем, конечно.
0: Да. Вот, у него стояла задача просто со звездочкой, потому что нужно было
1: попасть в его жест.
0: Попасть в жест, да. Речь должна совпадать плюс-минус хотя бы смыслово.
1: Невероятно.
0: И это прям очень такой непростой, трудоемкий процесс. И когда шли съемки, вы представьте, что было 3 оператора, и они должны были за каждым кадром следить, чтобы, не дай бог, рука не вышла за кадр. Потому что это речь. Это смысловая нагрузка. В общем, это было очень интересно.
1: Долго снимался фильм? Вот 30 фильм идет «Скрипка Ротшильда».
0: 30 минут.
1: Сколько по времени он снимался?
0: Слушайте, я даже затрудняюсь сказать, потому что сами съемки были небольшие, это было 2 дня, но подготовительный процесс, репетиционный процесс и монтаж, вот это уже был такой, на протяжении 25-го года, я могу сказать, что длился проект.
1: Ага, понятно. Слушай, Маш, такой вопрос, а за чей счет банкет? Это же я понимаю, потому что я смотрела качество съемки, это потрясающе вообще. И, столько трудоемкой работы, кто платил?
0: Качество съемки могу похвастаться, ребята молодцы, это прокатная качество, и все фильмы будут транслироваться осенью на телеканале «Культура».
1: Фильма еще в проект, в доступе.
0: Мы их не анонсировали, поскольку как раз заключен договор с «Культурой». И изначально трансляция будет на ТВ, а потом мы выложим также на сайте в соцсетях. Был выигран грант. У благотворительного фонда «Свет» в конкурсе «Без исключения».
1: Класс.
0: И вот в рамках проекта не только был такой проект по съемке и переводу, но и проводились экскурсии на русском жестовом языке Людмилы Жадан. И сейчас они у нас тоже доступны. Этим летом мы тоже проводим экскурсии на РЖЯ.
1: Маш, очень интересно. У меня вот вообще всегда я восторгаюсь людьми, которые думают не просто о каком-то таком большом массовом скоплении людей, да, именно тех, которых меньше, которым нужна помощь, и которым можно это дать, но вот не все задумываются. Потрясающая задумка, Маш, вот мне просто даже больше нечего добавить. Скажи, пожалуйста, вот по поводу экскурсий на вот этом жестовом языке, какие-то определенные дни проходят или это там по заявкам?
0: Смотри, нет, это сборные экскурсии, можно приобрести билет на сайте музея, и вот в этом году остались даты 15 августа, там в 11:30 сеансы, в 14 и 5 сентября. Все доступно на сайте музея.
1: Отлично. Спасибо большое, Маш. Спасибо тебе за то, что ты пришла. Спасибо тебе за это прекрасное, очень интересное интервью, я считаю, Маш. И спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. То есть мне очень важно. Я вообще всегда благодарю Бога за таких людей, как ты, которые мне встречаются на этом пути. И я это, говорю, не кривя душой. Просто мне действительно очень радостно, что такие люди есть. И я очень хочу донести это до наших радиослушателей именно для того, чтобы люди поняли, что творите добро, и вам это добро вернется. Это самое основное, что нужно в этой жизни делать. Маш, спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо за интервью, Ань.
1: Да, спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, что слушали. И очень надеюсь, заинтересованные, пишите. Если у вас будут какие-то вопросы, вы не успели их задать в эфире, я обязательно Маше передам.

Радио Комета. Вы слушаете Радио Комета 92.

0: В микрорайонах города 17 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Временные ограничения отпуска топлива в стране не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах, заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Напром». Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта. Министерство постоянно мониторит цены на социально значимые товары и в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом предпримет необходимые меры, но в настоящее время таких сигналов от отрасли не было, уточнил министр. По словам Алиханова, Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, производителями и торговлей. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводится требование об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании патента родителя мигрант обязан либо легализоваться, либо покинуть страну в установленные сроки. Заместитель председателя комитета по бюджету и налогом Каплан Паниш отметил, что инициатива направлена на создание прозрачной системы контроля через цифровое взаимодействие ФНС и МВД. По его словам, такие меры позволят отсеять недобросовестных работников и обеспечить четкий правовой статус для семей мигрантов. В России снизились продажи свежих тортов и десертов с коротким сроком хранения. По словам экспертов, потребители стали более рационально подходить к расходам и экономить на импульсивных покупках. Фреш-десерты относятся к числу наиболее дорогих категорий кондитерских изделий из-за короткого срока годности и сложной логистики. В результате себестоимости конечная цена на полке таких сладостей может различаться в десятки раз. Вместе с тем, изменения в потребительском поведении связаны не только со стремлением сэкономить. Потребители чаще выбирают десерты с пониженным содержанием сахара, натуральным составом, свежими ягодами и фруктами и прочее. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Report Inform».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Здравствуйте. Заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушев заявил, что его ведомство не обнаружило признаков завышения наценок в торговых сетях на социально значимые или сезонные товары. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что гибкость рыночных инструментов позволяет торговле адаптироваться к изменениям без внешнего давления. Однако он заверил, если отрасль не сможет самостоятельно урегулировать возникающие проблемы, ведомство будет готово подготовить необходимые предложения для стабилизации ситуации. В России участились случаи обмана клиентов на автосервисах. Мастера все чаще имитируют серьезные поломки автомобилей, приехавших на сервисы и техническое обслуживание. Зафиксированы случаи, когда механики используют смазку для нанесения ее на амортизаторы, с тем, чтобы убедить клиента, что якобы подтекает сальник. Или владельцам полноприводных машин при малейших шумах и вибрациях сообщают о неисправности трансмиссии, настаивая на необходимости опять-таки дорогостоящей полной замены узла. Еще одна схема – несанкционированная установка старых деталей и расходников вместо новых. Эксперты напоминают, что по закону все замененные запчасти являются собственностью владельца автомобиля. Мастер обязан сложить их в багажник в упаковке от новых деталей. Эти детали и расходники клиентам рекомендуется внимательно изучить. Если же такие элементы на сервисе не возвращают, это верный признак того, что работу либо не делали, либо установили БУ-узел. Наконец, специалисты из здания рекомендуют клиентам присутствовать при дефектовке. А если сервис запрещает проход в ремонтную зону, это должно стать поводом задуматься о смене автомастерской. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязали обеспечить техническую возможность для добавления таких меток. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем привет! 9 июля на календаре. Сегодня у нас четверг, если мне память не изменяет. Нет, не изменяет, сегодня четверг. Ну а в студии Ольга Ольхова, и ближайшие два часа придем с вами вместе. И, в общем-то, давайте потихонечку будем начинать. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Это наши координаты в мессенджере Макс. Заходите и начинайте уже готовить песни для своих музыкальных заявок, приветов, пожеланий и поздравлений, если у кого-то сегодня день рождения вдруг, потому что праздник дивный. Ну, мало ли, надо поздравлять людей, чтобы у них жизнь была радостнее и счастливее. Ну и напоминаю также, что у нас сейчас в ближайшие минуты появится в нашей группе ВКонтакте радиостанция «Комета» анонс сегодняшней темы дня, которую мы будем обсуждать, и там же поиграем с вами в игру «Неожиданный конец». Будем придумывать завершение фразе. Самое смешное победит, как всегда по традиции. Ну и заодно, пользуясь случаем, говорю, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий города. У нас сейчас начинается новый сезон, скоро радиовещание, которое будет у нас с сентября месяца, и там будет много новинок, но, по крайней мере, одно вернется шоу к вам точно после лета. Выпуск, это Чероки Шоу. Скоро будем слушать классную живую музыку. Будет рок с доставкой на дом. Вернем вам это классное шоу обратно. Ну и, в общем-то, подписывайтесь заодно на информационный канал в мессенджере max.lopasnia.ru и будьте в курсе всех событий города. Ну и по традиции, как всегда, не могу не сказать пару слов о погоде. Что ж там нас там сегодня ждет-то вообще? Итак, у нас за окном плюс 20, ощущается как плюс 21. Пасмурно, слабый дождь нам обещают ночью, около 3 часов ночи. Ну и, в общем-то, там пока что пыльца летает. Грозу нам обещают, предупреждают нас по 10 июля, включительно по сообщению Гидрометцентра России. Ну и, в общем-то, в ближайшие часы до плюс 16 опустится, но это не критично, потому что, на самом деле, столько времени было так душно и жарко, что сейчас прям становится такая погода, как благо. Магнитная буря слабая, давление атмосферное в норме. Неплохой набор координат, я считаю, и вообще показатели данных погоды для того, чтобы зайти на вечер четверга. Завтра у нас пятница, в общем-то, неделя рабочая практически пережили. Ну что ж, жду ваше сообщение. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. И давайте начнем. У меня по графику первые, в общем-то, Britney Spears, Baby One More Time. Будем так опускаться немножечко в ностальгию. Ну и дальше уже по вашим песням пройдемся. Так что слушаем прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Программа «Вечерний Чехов».
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Продолжаем «Вечерний Чехов». Программа по вашим музыкальным заявкам. Привет и музыкальные поздравления. Меня зовут Ольга Рихо. Ближайший час почти 40 проведем с вами вместе. Итак, у меня сейчас тут загрузится тема. Напоминаю всем, что мы сегодня будем обсуждать с вами тему дня сегодняшнего, которая больше всего почему-то волнует меня. Ну ладно, давайте поговорим об этом. Итак, тема у нас сегодня — идеальное свидание в 20 и за 40. Какие они бывают и, в общем-то, нужны ли они за 40-то уже, да, или там уже поздно с кем-то знакомиться и встречаться. Поэтому давайте пообщаемся. Вообще, вот напишите, в отношениях вы или нет, если не скрываете этого. Ну и мало ли, там разные ситуации в жизни бывают, там вдруг ищите себе половинку. Может быть, среди наших слушателей получится сегодня найти. Что ж, всякое в жизни бывает. Ну и интерактив с ведущими на сегодня игра «Неожиданный конец». Продолжаем фразу мы сегодня. Ах, не придумала я еще, какую фразу продолжаем, поэтому пока подождем. Ну что ж, в ближайшее время она появится у нас в группе ВКонтакте, поэтому можно будет зайти посмотреть. Ну а пока что заказать надо свою любимую композицию, чтобы все-таки вечер вторника встречать под ту музыку, которая нравится именно вам. Ну и так, начнем потихонечку. Свидание, романтика, любовь, отношения. Все это так здорово, замечательно. И кажется, что весь романтизм, он находится где-то здесь, в юности. Когда тебе 20, когда у тебя жизнь еще полна открытий, когда все еще только случается в первый раз. И там, естественно, почему-то хочется удивлять, хочется как-то восторженно относиться к своей второй половинке, да и, в общем-то, чтобы ее завоевать, еще приходится постараться. А когда тебе уже за 40, за спиной там может быть развод или просто не сложившиеся отношения, там уже никого удивлять не хочется. И хочется, чтобы тебя просто не шокировали в очередной раз какими-то непонятными вещами. Поэтому и свидания меняют свой курс, и меняют свою окраску. И сейчас будем разбираться, что ж такого-то происходит у нас с возрастом и почему в разном возрасте, как, ну, когда вам 20 и когда 40, почему же так случается, что и они имеют разную эмоциональную окраску, и почему они вообще проходят по-разному, и что же с этим делать, и вот как с этим быть, сейчас будем с вами смотреть. Ну и в первую очередь, свидание в 20 лет — это все-таки романтизация первых чувств происходит. Меньше фильтров, когда просто меньше ожиданий, когда нет еще опыта. Ну и, естественно, фокус на эмоциях. Свидание вслепую чаще всего. Поиск этих бабочек в животе каких-то непонятных, да. В 20 лет что там, спонтанные свидания часто бывают. За час до встречи договорились, встретились, познакомились. Ну и, в общем-то, Чаще всего на свиданиях всплывают вопросы о мечтах. То есть темы о будущих планах звучат как прекрасная сказка. Ну, чтобы потом жили долго и счастливо. Хочется найти точки соприкосновения на любимых фильмах, музыке и почувствовать какую-то особую связь. Ну и, в общем-то, эмоциональная близость может...

0: путаться с банальным влечением. И все. В общем-то, а в 40 лет накопленный опыт нам уже смещает точки соприкосновения, особенно если человек был в отношениях, а там опыт ого-го какой, и поэтому там уже начинается все самое интересное. И что же нам несут свидания за 40, разберемся уже в следующем блоке после рекламы, а пока что у нас Дэн Харроу, Future Brain, Лешук, Cold Baby, ну и дальше у нас там по списку будет Елена Бурлаченко, «Материнское сердце». Слушаем и наслаждаемся на радио Комет 92.6 FM и делайте громче. Жду ваши сообщения на номер 8-916-244-00-44. Пишите, не стесняйтесь.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбинаций.

0: покупки на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы, тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

Горьхову. Напоминаю, наш номер 8-916-244-0044. Это мессенджер Макс для ваших приветов, музыкальных заявок и поздравлений. Ну что ж, жду с нетерпением ваши сообщения. В общем-то, и что ж, у нас тут фраза на продолжение. Я так придумала, наконец-то. Если бы сон был валютой, то... И, в общем-то, тут... Реакция последовала незамедлительная. Если бы сон был валютой, то за один ночной сон я бы отдал весь свой утренний и дневной кофе, мне пишут. Ну, логично, да. Вообще, сон вещь такая, обменивается по дорогому курсу. Если бы сон был валютой, то уже купил бы на него билет в страну сновидений, пишут мне также. Тратил бы на него весь свой дневной Wi-Fi. Вот это, кстати, да, потому что Wi-Fi, конечно, сокращает нам сон очень сильно. Ну и возвращаемся мы к теме дня сегодняшнего. У нас тема дня сегодняшнего — свидания в 20 и за 40. И что же там происходит у нас за 40? Давайте разбираться. А к этому возрасту у нас, как известно, накапливается опыт, ну или его отсутствие, если человек был долго в отношениях, и фокус уже смещается. Тут уже следует больше рациональности и ясности, появляется привычка анализировать. Человек начинает четче понимать, что для него действительно важно в партнере и в отношениях в целом. Вопросы становятся прямее: про работу, стабильность, образ жизни, ценности, отношения к детям, финансы. Появляется такой момент, как уважение к своему времени. Исчезает гонка, нужно понравиться любой ценой. Человек бережет свои ресурсы, выбирает встречи, которые реально вписываются в насыщенный график, и не тратит силы на заведомо несовпадающие варианты. Также происходит работа с багажом. Часто за плечами есть прошлые отношения. Это может быть развод, либо просто отсутствующие отношения. Это могут быть дети, карьерные достижения или разочарования. И на первом свидании это может проявляться в том, что человек внимательно следит за тем, чтобы прошлый негативный опыт не проецировался на нового партнера. При этом умение говорить о прошлом спокойно, то есть без горечи и обвинений, становится большим плюсом. Ну и показывает человека с наиболее хорошей стороны. Акцент на совместимости в реальной жизни. Здесь уже меньше фантазий, больше внимания к тому, как вы чувствуете себя рядом с человеком в быту. Комфортно ли вам? Есть ли взаимное уважение? Совпадают ли ритмы жизни и привычки? А то получается как-то не очень красиво, когда, простите, ваш избранник или избранница по ритму жизни жаворонок, а вы упертая сова. И ритмы жизни у вас, ну, никак не совпадают. Как тут быть? Да, в общем-то, это решается как раз на первом свидании, чтобы потом не было, скажем так, таких сюрпризов и удивлений. Появляется честность и границы. Проще напрямую обсуждать важные темы. Например, как видится... часто или не часто, кто за что платит, как решаются конфликты, ну и четче обозначаются свои собственные границы. Также может появляться медленная искра для того, чтобы друг другу понравиться и понять, взаимный интерес есть или нет, и совместимость вообще существует или нет. Требуется не одна встреча, а несколько. Ну и, разумеется, это правило не жесткие, много зависит от личности и прошлого опыта, и текущей жизненной ситуации. Кто-то и в 20 подходит с этим весьма взвешенно и серьезно, а кто-то и в 40 сохраняет юношеский кураж и спонтанность. И вообще разберем дальше, что ж такое.

0: свиданий, и как с ними быть, и что с ними делать, и как этим пользоваться, разберем уже в следующем блоке. Ну а пока что у нас приключения электроников прямо по курсу «Прекрасное далеко». Не будь ко мне жестоко. Слушаем, делайте громче. Волна Комета 92,6 FM для вас. Так, сейчас все будет. Итак, приключения электроников.
1: Вечерний чех на радио Комета 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Первый час у нас пролетел незаметно, но это не страшно. У нас есть еще один здесь в студии. Я зовут меня Ольга Ольхо. Ближайший час еще проведем с вами вместе. И обсуждаем мы сегодня тему дня сегодняшнего. Идеальное свидание в 20 и за 40. Чем же они отличаются? И как же сделать так, чтобы они не разочаровывали вас в любом возрасте? И есть у меня тут несколько советов, как правильно заходить на эти свидания, чтобы сделать комфортным знакомство. И, в общем-то, не разочароваться в любом возрасте. И что ж, нас тут советуют, в общем-то, психологи разные. Сейчас будем разбираться, что из них рабочее, а что не очень. И первое, что все говорят, это, ну, разумеется, снизьте планку ожиданий, да? То есть самая частая причина разочарования, когда в голове у нас уже целый идеальный сценарий. Это точно любовь, и вот он мой драгоценный, желанный, да? А реальность оказывается простой встречей двух людей, и это нормально. И самое интересное, что надо быть готовым вот к этому нормальному развитию событий. Ставьте целью не познакомиться, точнее, не найти кого-то, а просто познакомиться и пообщаться с человеком. Например, ну, в общем-то, идите из принципа «хочу узнать, что человеку интересно, и про себя рассказать». Это сразу снимет лишнее напряжение. Ну и разделяйте сразу на старте. Нравится как человек и подходит как партнер. Ведь можно приятно провести время двум людям и при этом понять, что вам просто не по пути дальше вместе, и это нормально. В этом нет ничего плохого. Ну и второй пункт у нас есть, да, готовьтесь к свиданию, но не к идеальному образу. Заранее подумайте.

0: придумайте пару тем, которые вам точно интересны. Но не ради того, чтобы произвести на кого-то впечатление. То есть не надо сразу говорить о каких-то там высоких вещах и там о каком-то там бизнесе, да? А просто сделайте так, чтобы эти темы, если вдруг будет пауза, не зависли в тишине. Это могут быть обычно простые вещи. Это недавний фильм, любимый город, который посетили недавно, любимая еда или какой-то смешной случай на работе или в жизни. Ну и самое главное, не пытайтесь казаться кем-то другим. Если вы любите тишину и прогулки, а не шумные, собственно, заведения, то лучше сразу выбрать формат, который вам комфортен. Так вы сразу отсечете любые несовпадения, которые потом могут быть источником обид в будущем. Ну и продолжим мы обсуждать это все уже в новом часе. Напоминаю, что мы сейчас играем в игру «Неожиданный конец» и продолжаем фразу «Если бы сон был валютой». Жду ваши варианты на 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Ну и, в общем-то, на завершение часа у нас будет сейчас группа Cranberries «Animal Instinct». Ну и в следующем часе уже к вам вернусь. Поэтому готовьте свои сообщения, пишите мне, жду.
1: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: представляющих угрозу для окружающих. Расширение списка преследует цели обеспечения полного цикла производства этих лекарств на территории России. Организация такого производства может сопровождаться государственной поддержкой. Россияне ищут способы приготовления бензина в домашних условиях. Согласно статистике сервиса Яндекс.Вордстат, в июне 2026 года запрос «Как сделать бензин» в отделе более 17 тысяч раз. Это примерно в 3 раза больше, чем месяцем ранее. Помимо основного запроса, пользователи также искали, как сделать домашний бензин и можно ли из 92-го бензина сделать 95-й. За изготовление бензина в гараже россиянам может грозить уголовная ответственность. В частности, юрист Лев Воропаев напомнил, что для физических лиц, кустарно изготавливающих топливо для собственных нужд, без планов реализации предусмотрен штраф по статье. Однако, если самостоятельное изготовление приведет к тяжелым последствиям, например, к причинению тяжкого вреда здоровью, дело могут переквалифицировать в уголовное. В таком случае нарушителям грозит лишение свободы на срок до 7 лет. И в заключении выпуска, за последние 50 лет средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем на 50%, сообщил профессор Хагай Левин из Школы общественного здоровья и коммунальной медицины имени Брауна при Европейском университете в Иерусалиме. «Я считаю, что мы имеем дело с серьезным кризисом мужского репродуктивного здоровья, которому сейчас уделяется недостаточное внимание», считает медик. «За этот период мы зафиксировали снижение общего тестостерона более чем на 50%. Это означает падение более чем на 1% в год. То есть это не случайность или статистическая погрешность, а устойчивая тенденция». На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжаем «Вечерний Чехов». Здесь в студии я, зовут меня Ольга Ольхова. В ближайший час проведем с вами вместе под вашу любимую музыку и с вашими музыкальными заявками, приветами, пожеланиями и поздравлениями. И очень приятно, когда мне ВКонтакте, в нашей группе радиостанции «Комета», пишут в комментариях под анонсом сегодняшней темы дня свои музыкальные заявки. Очень этому рада. Прям вот не могу сдержать эмоции, как я рада, когда вижу ваши заявки. Поэтому пишите мне чаще, я буду больше радоваться. Виктор там пишет нас «Добрый вечер». Виктор Блинский пишет нам «Добрый вечер, пожалуйста, поставьте солнечную песню Яны Блинской «Хризантемы цвета солнца». Яна Блинская – это гость эфира, которая была у нас в минувший вторник в гостях в программе «Гость студии» вместе с Ольгой Алмазовой и Михаилом Барским. Они нам презентовали эту красивую солнечную песню. Ее будем слушать буквально через пару минут. Ну а пока что напомню тему дня сегодняшнего свидания в 20:40. Как же быть, чтобы не зачароваться? И вообще, что с этим совсем делать? И давайте разбираться дальше, что там у нас по курсу. В том числе мы сегодня играем. Интерактивчик у нас маленький, небольшой происходит с ведущим. Продолжаем мы сегодня фразу «Если бы сон был валютой». Мне тут тоже пишут ответы на мою фразу с забавными завершениями. В общем-то, если бы сон был валютой, я бы им рассчитался с кредиторами. Здорово. Где так можно? Что так можно было, да? Если бы сон был валютой, я бы копил его на ночные кошмары. Они хотя бы окупаются. Странно. Странно, но ладно, пусть будет. Если бы сон был валютой, то за ночь в обнимку с подушкой я бы отдал все свои деньги. Как я вас понимаю? Я 2 дня проснуться уже не могу. Не знаю, что происходит. То ли погода, то ли магнитные бури. Но, в общем-то, просыпаюсь очень тяжело и прям не хватает сна критически. Но что ж, будем верить, что мы выспимся все впереди выходные. Так что давайте пока переходить к теме дня сегодняшнего. Итак, свидание в 20:40. Что же делать, чтобы не разочароваться и в 20, и в 40 лет? И, в общем-то, есть парочка советов у меня. Иногда выбирайте, лучше всего выбирать формат для свидания, где человека видно в деле. То есть это не просто поговорить за ужином где-нибудь в каком-нибудь ресторанчике, а добавить действия. Например, прогуляться по парку или по городу. Так вы сразу поймете, допустим, если вы любитель пеших прогулок, а ваш будущий избранник их не любит, то это будет видно сразу. Ну или если вы любите посидеть дома, а человек вас кто-то тащит, то это тоже будет не совпадение интересов. Сходите вместе на выставку, концерт, лекцию. Допустим, совместно приготовьте еду. Тоже, кстати, показывает человека с какой-то стороны. Ну, по крайней мере, умеет он готовить или нет. Или вы будете вечно стоять у плиты, пока ваш избранник или избранница где-то прохлаждается. Тоже такое себе удовольствие, конечно. Можете поиграть в настольные игры. Это мини-турнир по бильярду или боулингу. Плохо представляю себе настольный боулинг, но... Вот тут пишут, конечно, но всячески бывает. Не знаю, всякое бывает в этой жизни. В общем-то, в таких форматах человек раскроется быстрее. Посмотрите, как он реагирует на проигрыш, как ведет себя в очереди, как относится к правилам, ну и насколько он внимателен. Умейте задавать прямые, но не агрессивные вопросы. В общем-то, допрос с пристрастием не надо устраивать на первом свидании. Там что-то в духе того, сколько зарабатываешь, где живешь с мамой, с папой, и вообще, есть ли дети, сколько котов, и почему кошки проходят вне твоей жизни, а собак вот у тебя там целая гора, да? Задавайте вопросы, которые нейтральные. Как ты обычно отдыхаешь? Что помогает тебе перезагрузиться? Что для тебя важно в отношениях? Что является недопустимым? Как решаешь конфликты? Что больше всего напрягает в общении? И если человек уходит от этих ответов и отвечает общими фразами, то, в общем-то, это уже сигнал. Дальше будет сложнее. Ну и дальше пройдемся, в общем-то, по чек-листу хорошего свидания уже в следующем блоке. Ну а пока что обещанная Яна Блинская, хризантема цвета солнца. Прямо сейчас они будут для, сейчас скажу для кого, для... грузится у нас долго интернет. Для Виктора Блинского и всех слушателей радиостанции «Комета», Яна Блинская, хризантема цвета солнца. Прямо сейчас слушаем.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70.

0: на сайте www.elvisjarvi.ru.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжаем вечерний Чехов и напоминаю, что у нас здесь возник вопрос буквально недавно. Почему, в общем-то, кому и какая музыка больше нравится, русская или зарубежная? Продолжаем мы негласное голосование музыкой, которую вы заказываете. У меня уже была в заказе сегодня Яна Блинская «Цвета солнца». И сейчас будет еще одна композиция в заказе. Даже не одна, а две. Поэтому будем голосовать, как говорится, песнями. Самое честное голосование, да? Ну и возвращаемся мы к теме дня сегодняшнего. Зовут меня Ольга Ольхова. Обсуждаем мы сегодня свидание в 20 и в 40. Как же быть, чтобы не разочароваться? Ну и в том числе мы играем сегодня с «Игра неожиданный конец», интерактивчик такой с ведущими. И продолжаем фразу «Если бы сон был валютой». «Если бы сон был валютой, у меня была бы только мелочь в кармане. Вечно просыпаюсь раньше времени», пишут мне. «Если бы сон был валютой, я был бы самым щедрым человеком на свете, раздавал бы его всем, кто нуждается и кто зевает рядом. Если бы сон был валютой, я вечно был бы в минусе, не высыпаюсь постоянно». Я где-то там с вами, да. Тоже не высыпаюсь постоянно. Ну что ж, пойдемте к теме дня сегодняшнего возвращаться. Давайте, свидание 20 и 40. Что ж с ними делать и как с ними быть? И как вообще не разочаровываться на этих первых свиданиях? И что вообще делать с ними? И советуют психологи прислушиваться к ощущениям, а не только к логике. Бывает так, что по всем пунктам после свидания, понимаете, человек вроде подходит, да? То есть и вроде на вопросы получили ответы, которые вас интересовали, которые вам откликаются. Но внутри все равно какое-то напряжение или дискомфорт. Или наоборот, человек вроде бы не отвечает вашим идеальным представлениям, но рядом с ним весьма спокойно и легко. И вот говорят психологи, что полезно задавать после свидания 3 коротких вопроса. Первый. Было ли мне комфортно? Второй. Чувствовал ли я себя с собой? И третий. Хочется ли повторить? И если первые два ответ нет, то тут уже без вариантов. Лучше не тянуть, человек вам не подошел. Ну а если первые два да, но вот хочется повторить, не хочется, то это тоже нормально. Ведь это просто не тот человек. В общем-то, ну и более того, не делайте выводов по одной встрече. Первое свидание – это в первую очередь знакомство, а не экзамен. Люди волнуются, могут быть скованными или, наоборот, чересчур активными. И если есть легкое, вроде ничего, но не вау, дайте второй шанс. Все же есть явные красные. Ну, если же есть явные красные флаги, например, там, неуважение, давление, обесценивание, то оправдывать их не стоит, как бы сильно человек вам не понравился в прошлом. Точнее, из прошлого они могут, из его прошлого могут перейти в ваше будущее и стать уже вашей головной болью. И вот там отношения уже вряд ли могут сложиться хорошо. Более того, защищайте на свидании всегда свои личные границы и время. Это особенно важно, если вы уже обжигались раньше. Тогда мозг быстрее ищет подвох и быстрее разочаровывается. Контролируйте темп в первую очередь. Не нужно говорить все о себе и выпытывать все о партнере сразу же. Будьте готовы мягко завершать. Если свидание идет плохо, можешь сказать, ну сегодня как-то не складывается. Спасибо за попытку. Или там, мне сейчас некомфортно, давай не будем продолжать. Это нормально. Не бойся отказываться от второго свидания. Это не грубость, а всего лишь навсего бережное отношение к себе. Но это к свиданию как к опыту. Если знать каждую встречу и как и еще одну историю, еще кусочек понимания себя, то разочарование становится менее болезненным. И даже неудачное свидание дает ответ на вопрос: ага, вот это вот мне точно не подходит. Ну и если вы сталкиваетесь с одним и тем же типом разочарования из раза в

0: оказываются не такими. Полезно обратиться к психологу, потому что, возможно, проблема все-таки сидит в вас. О том, как знакомиться и где, разберем уже в следующем блоке, но пока у меня заявки. Николай пишет: поставьте, пожалуйста, «Ария. Точка невозврата» и «Nickelback Rockstar». Вот такое вот голосование песни. Минайте вам и русскую, и зарубежную. Поэтому слушаем прямо сейчас. «Ария. Точка невозврата» на волнах Радио Комета 102.6 FM.
1: Вечерний тех на Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжаем «Вечерний Чехов», продолжаем мы сегодня обсуждать свидание в 20, за 40 и за 60, да, в общем-то, неважно, за сколько. И продолжаем мы с вами интерактив с ведущим, зовут меня Ольга Ольхова, и сегодня мы с вами продолжаем фразу «Если бы сон был валютой», и пишет мне: «Если бы сон был валютой, я бы давно разорился. Каждый день проматываю сон на тревожные мысли и перечитывание чатов в 3 часа ночи». Между прочим, телефон – это главный разоритель нашего фонда сна, потому что чем чаще и дольше мы в нем сидим, тем меньше остается времени на самое полезное занятие. Но и с телефоном все не так просто, потому что, оказывается, возникает вопрос, где и когда знакомиться, и вообще, где искать себе пару. Ну и тут, естественно, к нам приходят на помощь всякие онлайн-площадки, которые, как говорят, хорошо работают для людей за 40. Ну, не знаю, доверие – вещь хрупкая, а у меня, вот, да, допустим, доверия к онлайн-площадкам нету. Ну, не попадаются мне там адекватные, все как-то пытаются мне там что-то скинуть неизвестное, и где напрашивается вопрос один: хвастаетесь или жалуетесь? Вот так вот. Но, в общем-то, что из хорошего-то? Есть прекрасные офлайн-варианты для знакомства в реальной жизни, и чаще всего среди них образовательные и творческие курсы. Например, курсы языковые, либо рисование, гончарное дело, кулинария. В общем-то, формат подразумевает легкое начало разговора. Например, а ты уже делал где-нибудь изделие из глины? Или вот

0: Например, беговые клубы, скандинавская ходьба, йога, групповые тренировки. Во-первых, спорт задает нейтральный повод для общения, а во-вторых, вам уже понятно, что если человек занимается спортом, и вы занимаетесь спортом, значит, как минимум в одном интересе вы уже совпали. Культурные события. Лектории, книжные клубы, выставки, камерные концерты. На таких встречах люди обычно настроены на диалог и обмен мнениями, допустим, по проходящему мероприятию, либо по какому-нибудь поводу, потому что мероприятие случилось. Например, на презентации книги можно пообщаться про эту самую книгу, и вас это ни к чему не обяжет. Волонтерство и городские проекты. Это помощь приютам, экологические акции, городские экскурсии для детей, совместная деятельность быстро показывают, насколько совпадают ваши интересы. Городские сообщества и чат по интересам также. ВКонтакте много локальных чатов, например, по прогулке по району, настольные игры, книжный клуб, и часто из них вырастают хорошие живые встречи. Кафе и книжные магазины с мероприятиями. Это литературное чтение, поэтические вечера, музыкальные джемы, практически готовые социальные сценарии, где не нужно придумывать тему для общения. Ну и, в общем-то, как знакомиться без лишнего стресса? Начинайте с малого. Ищите себе знакомство не ради отношений, а просто, допустим, компаньона. Партнера по бегу, собеседника для кофе, компаньона на выставку. Это снижает давление и делает общение более естественным. Используйте социальные мосты. Знакомьтесь через общих знакомых, соседей, коллег по курсам. В зрелом возрасте через людей часто получается спокойнее и надежнее. Держите формат легким и публичным. Первая встреча пусть она будет в кафе, в прогулке, на мероприятии. Это безопасно и помогает понять, комфортно ли вам рядом. Задавайте нейтральные вопросы. Что тебя сюда привело? Давно ты этим занимаешься? Что тебе в этом интереснее всего? И, в общем-то, так вы будете человека потихонечку раскрывать. И не бойтесь коротких форматов кофе на 20-30 минут. Это нормально. Если вас не совпадет по интересам, то вы, в общем-то, ничего не потеряли и просто приятно провели время. Ну, а если совпадет, будет повод встретиться еще раз. Ну и безопасность границы уже озвучу в завершающем блоке, а пока у меня есть прекрасная заявка. Пишет нам Александр: добрый вечер, поставьте, пожалуйста, «Князь» и «Руки к небу». К сожалению, нет такой песни в базе, но ничего. Я нашла хорошую песню, это «Лес», Андрей Князев, Алексей Горшенев и группа «Князь». Будет прямо сейчас. И насчет свиданий добавляет: надо ходить встречаться, неважно какой результат, и неважно сколько тебе лет, 20, 40, 60, главное больше общаться, и найдешь ту или того самого. А подальше камень, вода не течет. И на этой прекрасной ноте слушаем: Андрей Князев, Алексей Горшенев, группа «Князь», композиция «Лес».
1: Вечерний Техно.

0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов.

0: никаких компромиссов. В йобе-да-йобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobedayobe.ru или в приложении йобе-да-йобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Заканчивается сегодня и вечер четверга, и вечерний Чехов в том числе заканчивается. Всем, кто был со мной 2 часа, благодарю, огромное спасибо. Но это еще не все. У нас еще остались здесь пару слов, которые я хотела бы сказать в завершении. И, в общем-то, про свидание в 20:40. Давайте пообщаемся и подведем уже итог. Итак, на что же самое главное обращать внимание, независимо от возраста? А это ваша личная безопасность и границы. Планируйте первые встречи только в публичных местах. Так вы будете находиться в наибольшей безопасности. Сообщайте на всякий случай близким, где и с кем вы встречаетесь. Но это опять же про вашу безопасность. Не переводите деньги и не делитесь личными документами на ранних этапах. Если чувствуете давление или дискомфорт, можно мягко завершить общение. Например, сказать: спасибо большое за кофе, мне было интересно, но дальше у нас не совпадение в интересах, желаю всего хорошего. В общем-то, эти маленькие рекомендации позволят вам быть в максимальной безопасности и сократить риски. Но, в общем-то, если подводить уже на самом деле итог, то хочется сказать следующее. В 20 лет любое свидание – это приключение, а в 40 – это уже аудит совместимости. В юности хочется вау-эффекта, а в зрелости, чтобы просто не было неловко. И, собственно, в юности важны эмоции, а сейчас, чтобы совпали базовые настройки вашей реальности. Список точно нет, с годами растет, энтузиазм слегка падает. Спонтанность в 20 – это погнали, прыгнем с парашютом. В 20, ну, это все как бы нормально. А в 40 уже начинается: давай-ка сначала гляну пробки. И главное, чтоб не опоздал. В молодости не боишься не понравиться. В зрелом возрасте боишься потратить время впустую. И там хочется, чтобы собеседник был нормальным человеком. Просто критерии нормальности у нас смещаются. В 20 легко влюбляешься в образ, а в 40 смотришь на привычки. Храпит или не храпит, и вообще как себя дом ведет. Но и в 20 и 40 главное, чтобы после свидания не хотелось ряться в шкаф. Но если улыбаетесь по дороге домой, значит, все более-менее получилось. Ну и что же? Раньше волновало, что подумают, теперь насколько совпали ценности и рабочий график. Ну и что ж, список красных флагов, разумеется, к 40 годам разрастается до разменов романа «Война и мир» Льва Толстого, а терпение, увы, сокращается до маленькой брошюрки на 4 странички. Ну и что ж, желаю всем общих впечатлений, и пусть у вас в жизни все складывается. Не бойтесь ходить на первые свидания, не бойтесь быть сами собой, не бойтесь быть настоящими. И у вас все сложится. Независимо от того, сколько вам лет, найти свою судьбу можно в любом возрасте. Главное, к этому приложить какие-либо усилия. Ну и не сидеть дома, разумеется, потому что, ну, не постучится к вам принц на белом коне, если вы живете на 15 этаже. Конь туда просто не дойдет, поэтому чаще спускайтесь на землю, выходите в парк на прогулку, учитывая, что лето и погода как раз позволяет. Ну и заканчивая наш интерактив сегодняшний, хочется закончить. У нас была сегодня фраза на продолжение «Если бы сон был валютой», и вот мне кажется, что победила фраза «Если бы сон был валютой, я был бы нищим, мне вечно его не хватает». Я хочу пожелать от себя, чтобы вам всегда хватало времени и на сон, и на развлечения, и чтобы в вашей жизни было как можно меньше разочарований, как можно больше вдохновляющих

0: событий. С вами была Ольга Ольхова. 2 часа пролетели незаметно. Я всем говорю до свидания и расстаюсь с вами до вечера завтрашнего дня. Завтра будет пятница, будем встречать ее вместе. Ну и под занавес нашего сегодняшнего вечернего Чехова Desireless Cool Summer's News будет у нас сегодня песня в завершении этого часа. И всем пока-пока. Приятного вечера четверга. До завтра.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Госдума усилила контроль за работающими в России иностранцами. Принятый депутатами закон обязывает мигрантов обеспечивать себя и детей доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Также вводятся требования об уплате авансового НДФЛ за каждого несовершеннолетнего ребенка. Срок пребывания детей теперь напрямую зависит от действия разрешительных документов родителя. По достижении 18 лет или при аннулировании

Данные Росстата за 5 месяцев 2026 года и оперативные индикаторы за июнь, в том числе темпы кредитования секторов экономики, динамика рынка труда, промышленного производства в ключевых отраслях, ситуация на потребительском рынке, а также основные параметры федерального бюджета. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Норма предусматривает, что авторы аудио- и видеоматериалов, сгенерированных нейросетями, смогут отмечать их специальным предупреждением. Точный формат маркировки будет определяться соглашением между автором и провайдером нейросети. Кроме того, владельцев крупных интернет-ресурсов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязали обеспечить техническую возможность для добавления таких меток. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиок. Радиок. Комета. Бам-бам-бам. 92.6 FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: В летописи 1074 года упоминается один из первых русских городов – Торопец. В документах 1668 года город значится как центр самостоятельного Торопецкого княжества. Княжество было небольшим и находилось между рекой Торопой и верхним течением Западной Двины, гранича со смоленскими, новгородскими и полоцкими землями. Через город проходил знаменитый путь из Варяг в Греки. История города богата и славными и печальными событиями. В 1404 году литовцы захватили город. Под их правлением он пребывал 100 лет. Затем Торопец попал под власть поляков. Посягали на него и украинские казаки. Но все-таки в конечном итоге город остался за русскими. И жизнь в нем потекла спокойно и размеренно.
1: Путеводитель.
0: Город расположен на западе Валдайской возвышенности, в 260 километрах к западу от Твери, на реке Торопе, протекающей в черте города через два озера. Через город проходит железная дорога Москва-Рига. С Тверского автовокзала до Торопца регулярно отправляются рейсовые автобусы.
2: Исторический телеграф. Имя городу дано по расположению на реке Торопе, название которой, в свою очередь, восходит к русскому корню «тороп», то есть «поспешность». Скорость течения реки у порога перед впадением в Западную Двину очень высока. Мать князя Александра Невского была торопецкой княжной. Именно здесь великий полководец провел свое детство, а впоследствии сыграл в нем свою первую свадьбу. 15 мая 1609 года произошла битва под Торопцем, известная также как битва у села Каменки. В ходе сражения русско-шведский отряд отбил город у польских гусар и казаков. После взятия Торопца началась цепная реакция. От Лжедмитрия II отреклись Торжок, Старица, Осташков, Ржев, Зубцов, Холм, Невель и другие северо-западные русские города.
1: Как красиво!
0: Богатое историческое прошлое города оставило немалое наследие. На территории Торопца расположен 41 памятник культуры общества.

общероссийского значения. В южной части города до сих пор высятся валы высокого малого городища. На мысу при выходе реки Торопа из Соломенного озера лежит большое старое городище. Любоваться историческими памятниками Торопца рекомендуется в теплое время года, когда живописные берега реки особенно хороши. А сама река используется туристами для сплава на байдарках. Встретить байдарочников можно и на реке Десна, на берегах которой стоит город Брянск. Но о нем в следующем выпуске. Там, на неведомых дорожках. Радио КП.

0: улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Орехове 22 часа.
1: Stand by all systems. Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песню «London Calling» подарила этому миру британская панк-группа «The Clash». Это практически самая известная композиция коллектива. Она стала символом не только группы, но и всего британского анархического движения конца 70-х, начала 80-х, настоящим панк-маршем.

Накануне создания песни «Clash» в 79 году группа находилась в кризисном состоянии. На участников одновременно давили ссоры с лейблом из-за денег и угасание британского панк-движения. Все это заставило коллектив искать новые решения. Музыканты стали черпать вдохновение в жанрах джаз, рокобилли, регги. Последний, кстати, будет заметно прослеживаться в песне о зовущем Лондоне, которую группе еще предстояло записать. Для продюсирования нового альбома пригласили Гая Стивенса. Последний отличался слишком даже для панков нестандартно анархическими методами работы и испытывал страсть не только к музыке, но и к алкоголю с наркотиками. Одновременно с продюсером пришлось сменить и студию, переселившись в переоборудованный под студийник церковный зал. Главным толчком к написанию композиции стали впечатления участников группы от крупнейшей ядерной катастрофы Америки на АЭС Three Mile Island в марте 79-го. В ней также нашли отражение проблемы группы, темы национальных конфликтов, безработицы и целого ряда актуальных в тот период событий в мире и Британии. Дословный перевод «London Calling» – «Лондон вызывает» или «Лондон зовет» – название было заимствовано из позывного станции BBC «This is London Calling». С этой фразы диджеи и радио начинали вещание во времена Второй мировой войны. Текст «London Calling» – наглядное отражение совета не читать газет, если хочешь сохранить спокойствие и здоровье. Все строки взяты из тревожных новостных заголовков и переведены в поэтику. Слушая песню, неизбежно создается ощущение надвигающегося апокалипсиса. Здесь и проблемы произвола полицейских, и глобальных климатических изменений, и наркомании, и даже выхода Темзы из берегов и затопления города. Пластинка разошлась 5-миллионным тиражом. Ей присвоили статус «золотой» в Великобритании и «платиновой» в Америке. В 2002 году трек прозвучал в рекламе автомобилей Jaguar, а через 10 лет открывал Олимпийские игры в Лондоне.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета.
2: Поехали!

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 15 августа 1990 года на шоссе Слока-Талси в 60 километрах от Риги темно-синий москвич 2141, выехав на встречную, столкнулся с автобусом. Водитель автомобиля погиб на месте. Наверняка вы уже поняли, о ком идет речь. В тот день группа «Кино» потеряла лидера, а вся отечественная рок-музыка лишилась одного из наиболее харизматичных музыкантов. Смерть Виктора Цоя подтолкнула Константина Кинчева написать композицию, ставшую посвящением погибшему другу. 24 сентября 1990 года Алиса представила «Все в наших руках» на концерте памяти Цоя. Перед исполнением песни Кинчев рассказал, что сочинил «Все в наших руках» только вчера, поэтому датой рождения трека принято считать 23 сентября. Песня вошла в сборник Greenpeace Rocks 1993 года, изданный стараниями Джоанны Стингрей, а Союз биатлонистов Российской Федерации использовал «Все в наших руках» для промо-ролика в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
1: Битва за жизнь.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио Комета. Поехали!

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Комета 92,6 FM.